Танцуя ламбаду среди ночи, мы не только празднуем наступление пятницы, но еще и верим и надеемся, что завершение рабочей недели будет не менее ярким и прекрасным, чем эта песня. Danzando Lambada, Kaoma на Retro FM, далее Майкл Джексон и Владимир Пресняков, а чуть раньше прекрасная Глория Гейнер. 3:19 в столице, с вами Тимур Соколов, всем привет.

Ну, сам факт того, что клип на эту песню обошелся в 500 тысяч долларов, а одноименный альбом стал самым продаваемым в истории музыки, говорит о многом. Хотя бы о том, что звание короля поп-музыки Майкл Джексон носит абсолютно заслуженно, в отличие от других, кто себя таковым считает. Короля поп-музыки послушали, далее послушаем королеву поп-музыки. На подходе Мадонна, Lucky Virgin, чуть раньше будут веселые ребята.

часа 49 минут уже в столице. Вижу, что в соцсетях RetroFM вы пишете и желаете друг другу доброго утра. И мне тоже перепало. Спасибо. Все взаимно. Значит, друзья, пришло время запускать утренний экспресс, который доставит нас прямиком в новый прекрасный день под названием пятница. Через 10 минут стартуем. Так что готовьтесь встречать утро пятницы.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в Москве. Путешествие в пятницу начинается прямо сейчас. Добро пожаловать на утренний экспресс.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

Да, настоящие друзья всегда рядом, особенно в пятницу, когда в дружеском чате всплывает главный вопрос недели о планах на вечер. Но прежде чем вы согласитесь на сомнительную авантюру ваших товарищей, давайте-ка узнаем, что нам рекомендуют звезды на

0: сегодня захочет обновиться, позвольте этому процессу идти своим ходом. Раки. Не обязательно заедать стресс вкусняшками, лучше выберите новую активность. Львы. Возможно, в отношении с партнером вам надо пересмотреть что-то уже устоявшееся. Девы. Рутина есть рутина. Придется хорошенько поднапрячься, чтобы закрыть текущие задачи. Весы. Сегодня может перестать работать то, что обычно приносит удовольствие. Вот так. Скорпионы. Возможно, некоторые элементы ваших домашних традиций преобразятся естественным образом. Стрельцы. Сосредоточьтесь на работе с информацией, но перепроверяйте данные. Козероги. Траты не принесут радости. Лучше оцените долгосрочные перспективы. Водолей, отложите эксперименты со своим внешним видом. Ну и, наконец, рыбы, найдите возможность в течение дня побыть наедине с собой.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Hunters of the Night. Максимум, зачем хочется охотиться в эту самую минуту, так это за кнопкой будильника, чтобы его отключить, ну или переставить еще на минуток 5 позже. Главное, не выключить его вообще, как это иногда бывает. Крис Норман на Retro FM, далее Stevie Wonder и группа Секрет. Ну и не забываем про наш традиционный ежедневник, в котором вас ждет подробный рассказ об этом дне, каким он был в истории, чем знаменателен. 4.19 уже в столице. Тимур Соколов у микрофона. Всем доброго утра.

0: I love you. Цените тишину, друзья, пока есть возможность и пока вам никто не позвонил и сказал: «Ну ты где?» Где ежедневник? Возможно, задаетесь вопросом и вы. Он здесь. Прямо сейчас все расскажу.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Ну что, поехали. На календаре пятница, 3 июля 2026 года. В этот день, в 1952 году, родилась Лора Бренниган. Американская певица и актриса. Танцевальные хиты в ее исполнении царили в радиоэфире во всем мире на протяжении 80-х годов. Песня «Self-Control» из одноименного альбома 84-го года стала ее визитной карточкой. Музыка и сценический образ Бренниган послужили образцом для многих европейских музыкальных проектов тех лет, в том числе и для нашего прекрасного коллектива «Мираж». Сегодня отмечается День образования Республики Алтай. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, 3 июля 1991 года, был принят закон о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику, входящую в состав Российской Федерации. Столица город Горно-Алтайск. Всего в республике, по официальным данным, проживает чуть менее 220 тысяч человек. Алтай богат уникальными природными ресурсами. Ежегодно туда приезжает более миллиона туристов за самыми разнообразными видами отдыха. 3 июля 1885 году немецкий инженер Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами, с четырехтактным бензиновым мотором на водяном охлаждении мощностью чуть менее одной лошади. Силы. Машина Бенца развивала весьма прогрессивную по тем временам скорость 16 км в час. Такой мощности было достаточно изобретателю, чтобы перейти к промышленному производству своего автомобиля. Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции. Сегодня день ГИБДД МВД России, день ГАИ. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 3 июля в 1936 году по решению Совета народных комиссаров СССР было узаконено положение, в котором говорилось об организации автомобильной инспекции. Сегодня сотрудники ГАИ достойно несут свою службу, а иногда и просто рискуют своей жизнью для того, чтобы на дорогах страны было безопасно. 4:32 в Москве. Вернемся к ежедневнику через час. Ну, а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

Skin. Гормон радости у нас играет под кожей в эту минуту от осознания того, что сегодня пятница. Blue System на Retro FM. Далее за наше приятное утреннее пробуждение будут отвечать Валерий Леонтьев, Фиби Кейтс и Дарио Джи. 4:35 в Москве. Просыпаемся. Всем доброго утра.

Ну а для тех, у кого аэрофобия и полеты на дельтаплане доставляют больше стресса, нежели удовольствия, у меня есть альтернативный вариант. Называется он «Утренний экспресс», и прямо сейчас он набирает свои обороты на ретро-ФМ и мчит нас к новым горизонтам этой пятницы. Dire Straits и Абба в ближайшие 10 минут составят нам компанию в этом приятном путешествии, так что присоединяйтесь. Доброго утра!

0: Ну, в какую бы сторону нас ни заносило в течение рабочей недели, в пятницу утром все наши мысли устремлены только в одном направлении. В сторону долгожданных выходных. Ну, и сегодняшний день не будем списывать со счетов. И узнаем прямо сейчас у звезд, что они там нам рекомендуют.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 июля, пятница. Сегодня можно прочувствовать несовпадение между тем, чего хочется, и тем, что есть. Желательно изучить что-то новое. Это откроет интересные перспективы. Далее по порядку. Овны, сегодня вы можете найти настоящих единомышленников, которые окажут влияние на вашу жизнь. Тельцы, желание двигаться в нужном направлении может натолкнуться на препятствия. Примите их как часть пути. Близнецы, если что-то в картине мира сегодня захочет обновиться, позвольте этому процессу идти своим ходом. Раки, не обязательно заедать стресс вкусняшками, лучше выберите новую активность. Львы, возможно, в отношениях с партнером вам надо пересмотреть что-то уже устоявшееся. Девы, рутина есть рутина, придется хорошенько поднапрячься, чтобы закрыть текущие задачи. Весы, сегодня может перестать работать то, что обычно приносит удовольствие. Скорпионы, возможно, некоторые элементы ваших домашних традиций преобразятся естественным образом. Стрельцы, сосредоточьтесь на работе с информацией, но перепроверяйте данные. Козероги, траты не принесут радости, лучше оцените долгосрочные перспективы. Водолеи, отложите эксперименты со своим внешним.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Hello, пятница, I love you. Самый позитивный день недели начинается, друзья. Ну и какая пятница без позитива? Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети. Все, которые существуют. Ну и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс, в том числе под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. Заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив», социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание, я все увижу через 20 минут, а может чуть позже, озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным пятничным настроением. Всем желаю удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Жаркий привет из солнечной Испании передала нам Наташа Королева, за что ей огромное спасибо. Ну и спасибо чемпионату мира по футболу, который дарит нам каждый день все новые и новые сюрпризы. К слову об Испании. Эта сборная обыграла Австрию, теперь будет играть с Португалией. Криштиану Роналду этой ночью отправил в нокаут Хорватию и подарил своей сборной выход в 1/8 финала. Собственно, это были все новости с американских футбольных полей. Ну а далее не менее интересная история этого дня в нашем традиционном ежедневнике.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 3 июля 2026 года, пятница. В этот день, в 1944 году, во время Великой Отечественной войны, в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Ликвидация минской группировки немцев создала благоприятную обстановку для дальнейшего наступления главных сил Красной Армии на Запад. Сегодня в этот день празднуется День независимости в Республике Беларусь. День рождения сегодня, 3 июля, празднует американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии «Золотой глобус» Том Круз, актер театра и кино, народный артист России Алексей Серебряков, американская певица и актриса Лора Бренниган, британский синти-поп-музыкант, автор песен, один из основателей группы Depeche Mode Винс Кларк, российский эстрадный певец, киноактер Родион Газманов, китайский киноактер, культурист, мастер боевых искусств, герой боевиков 80-х и 90-х Боло Янг. Также сегодня отмечается День Республики Хакасия. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 3 июля в 1991 году был принят закон о преобразовании Хакасской автономной области в Республику Хакасия. Сейчас ее население составляет почти 540 тысяч человек. Столица республики – город Абакан. Жители Хакасии славятся традиционным гостеприимством. Со старинных времен у хакасов есть обычай встречать приветливо любого гостя айраном в пиале. Одна из главных достопримечательностей Хакасии – Саяно-Шушенская ГЭС, которая возведена среди горного массива Саян в живописном месте реки Енисей. С ежедневником к этой минуте все. Вернемся к нему через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Survive. Это не просто песня, да, самая настоящая инструкция по выходу из депрессии, которая работает лучше, чем советы любого психолога. Причем платить за это, в отличие от психологов, заметьте, не надо. Глория Гейнер здесь, а ваши проблемы уже нет. Они улетучились благодаря этой песне и пятнице, которая наступила. Доброго утра всем. Далее с нами не менее позитивные Балтимора и Владимир Пресняков.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну что, давайте посмотрим, что вы нам написали. Доброе утро из Санкт-Петербурга. Вас как включаешь, сразу настроение поднимается. Точно, да.

0: вашей передачи не хватает выходные дни. Всем желаю хорошей пятницы, Игорь написал. Игорь, мы учтем ваши пожелания, пока взаимный привет ловите. Далее, сообщение от Георгия. Здравствуйте, любимая Бретро FM. Хочу пожелать им отличного настроения на эту пятницу. Пусть сегодня день пройдет быстро и спокойно, а выходные весело и долго. Развожу хлебушек под любимое радио. Настроение на высоте. Бак горючего полон. Да вы крутой, Георгий. Не каждый может похвастаться сейчас полным баком. Режим взлетный. Врываемся в эту пятницу с любимой музыкой. Всем исключительно позитивных эмоций. Георгий, вам спасибо. Отличного дня. Далее, хочу передать привет большой моей доченьке. Они сейчас едут на машине на отдых на Алтай. Доброго пути. Набирайте силы и энергии. Там волшебный воздух. А я в отпуск сегодня. Желаю всем позитива и любви. Наталья подписалась. Наталья, вам также классно отдохнуть в компании Retro FM. Позитив продолжается. Друзья, отправляйте свои сообщения во все социальные сети Retro FM и в мессенджер Макс, в том числе под постом позитив. Также можете оставить свои послания. Автор самого позитивного получит тостер.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Retro FM.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: пятничной Москве. Всем доброго утра и отличного начала дня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Это был привет от Сандры. Ну а далее ловите привет от астрологов.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: У нас 3 июля, пятница. Сегодня можно прочувствовать несовпадение между тем, чего хочется, и тем, что есть. Желательно изучить что-то новое. Это откроет интересные перспективы. Далее по порядку. У Овны сегодня вы можете найти настоящих единомышленников, которые окажут влияние на вашу жизнь. Тельцы. Желание двигаться в нужном направлении может натолкнуться на препятствия. Примите их как часть пути. Близнецы. Если что-то в картине мира сегодня захочет обновиться, позвольте этому процессу идти своим ходом. Раки. Не обязательно заедать стресс вкусняшками. Лучше выберите новую активность. Львы. Возможно, в отношениях с партнером вам надо пересмотреть что-то уже устоявшееся. Девы. Рутина есть рутина. Придется хорошенько поднапрячься, чтобы закрыть текущие задачи. Весы. Сегодня может перестать работать то, что обычно приносит удовольствие. Скорпионы. Возможно, некоторые элементы ваших домашних традиций преобразятся естественным образом. Стрельцы. Сосредоточьтесь на работе с информацией, но перепроверяйте данные. Козероги. Траты не принесут радости. Лучше оцените долгосрочные перспективы. Водолеи. Отложите эксперименты со своим внешним видом. Ну и, наконец, рыбы. Найдите возможность в течение дня побыть наедине с собой.
1: Гороскоп. Каждое утро на

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Пока лето продолжает дарить нам свои kisses, мы продолжаем позитивить на полную катушку, а вернее на полную ленту в соцсетях Ретро-ФМ. Сообщение от Константина. Всем добрейшего утра и вообще добрейшей жизни, пишет Костя. Отработал очередную ночную смену. Погода пасмурная, но очень свежо и прохладно. Комаров нет, все хорошо, настроение отличное. Сегодня день рождения моей мамы. Ага. Поздравляем вашу маму, Константин, и желаем ей очень много позитива в жизни. Доброе утро, Ретро-ФМ. Это уже следующее послание. Спасибо, что вы есть. Спасибо за вашу работу, музыку и просто за все. У меня сегодня самый замечательный день. У нас с мужем день свадьбы. 3.07.19 мы поженились, мини-годовщиной, когда отмечали это событие на шашлыках, слушали как раз вас, любимое радио Ретро-ФМ. Здоровья вам и всем людям на нашей планете, написала Анна из Бугуруслана. Если я все правильно понял. С годовщиной вас, Аня, и вашего мужа тоже. Доброе утро всем. Ура, мне исполнилось 45. Спасибо всем, кто рядом. Вот оно счастье. Всем добра и позитива. Мария подписалась. Мария, мои поздравления. Канал Ретро-ФМ в Максе, постпозитив в социальной сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание. В финале часа подведем итоги. И за самое позитивное сообщение подарю кому-нибудь тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Cuando amore se ne va. Когда любовь уходит, переводится эта песня всемирно известного итальянского дуэта Albano и Romina Power. Так вот, пускай любовь не уходит, а приходит каждый день в одно и то же время. Как ежедневник на Retro FM.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре пятница, 3 июля 2026 года. День рождения сегодня отмечает актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» Том Круз. Фильмы с его участием практически всегда делают отличные кассовые сборы, а сам он является одним из наиболее высокооплачиваемых актеров Голливуда. Сегодня в фильмографии Круза около 40 ролей, и он продолжает активно сниматься в кино. Еще о кино. В этот день, в 1985 году, состоялась премьера научно-фантастического фильма режиссера Роберта Земекиса «Назад в будущее». Главный герой в исполнении Майкла Джей Фокса, Кристофера Ллойда, Ли Томпсон, Томаса Уилсона настолько полюбились зрителям, что с годами фильм получил культовый статус и стал одним из величайших в кинематографе 80-х годов. 3 июля в 1928 году в США появились в продаже первые в мире телевизоры. Стоили они $75. Солидную по тем временам сумму. Изображение таких телевизоров чаще всего было не крупнее почтовой марки. Невысокая четкость позволяла различать лишь общие контуры предметов и узнавать лица на очень крупных планах. Из-за неудовлетворительного качества механические телевизоры не получили широкого распространения, оставаясь еще долгое время экзотикой. Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции. Сегодня день ГИБДД МВД России, день ГАИ. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 3 июля в 1936 году по решению Совета народных комиссаров СССР было узаконено положение, в котором говорилось об организации автомобильной инспекции. Сегодня сотрудники ГАИ достойно несут свою службу, а иногда и просто рискуют своей жизнью для того, чтобы на дорогах страны было безопасно. А еще сегодня отмечается День образования Республики Алтай, День Республики Хакасия, День независимости Республики Беларусь, День тайной дружбы, День держитесь подальше от солнца. Актуальный праздник сегодня – День комплиментов зеркальному отражению и День шоколадных вафель.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Ну, если плакать сегодня, то только от счастья и от наступления пятницы. Андрей Миронов на Ретро-ФМ с песней из фильма «12 стульев». Далее Фредди Меркури и группа «Корона». Ну и финальная порция ваших позитивных сообщений. Обязательно дождитесь.

0: позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну, билеты в лето в июле раздаются бесплатно, а вот тостер от Ретро-ФМ нужно заслужить. И кому он достанется сегодня, узнаем уже скоро. Ваше сообщение, друзья. Утро доброе, Ретро-ФМ. Вам с Узбекистана. Утро начинается с вашего включения, сразу настроение поднимается. Спасибо большое, что вы есть. Такие замечательные. Написала нам Валентина. Валентина, и вам взаимный привет. Всем доброе пятничное утро. Ура, пятница, Ретро-ФМ, лето, друзья. Радуйтесь жизни, всем позитива. У меня маленькая радость, но радость... Котятки открыли глаза и видят мир и видят свою маму. Это прекрасно. Далее. Спешу, друзья, потому что сообщений очень много. СМС-очка пришла. Привет, Ретро-ФМ. Ловите самый крутой позитив. Вчера наконец-то закрыла бесконечную ипотеку. И вот сейчас проснулась, еду на работу, слушаю ваш эфир и дышу полной грудью и подпеваю во весь голос. Музыка сегодня звучит как песня свободы. Спасибо вам, Ретро-ФМ. Оксана Чебоксара написала. Ну что ж, Оксаночка, ну и вдогонку к вашему позитиву добавлю еще позитива и скажу, что мы вас поздравляем и дарим вам прекрасный тостер от Ретро-ФМ. Шикарно. Собственно, все, друзья, это была конечная остановка утреннего экспресса. Далее здесь шоу «Первая смена». Саша Светлов и Рита Субботина устроит вам настоящую зажигательную пятницу ровно в 7. Стартует я, Тимур Соколов. Прощаюсь, говорю пока и желаю всем позитивного дня.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Всем классного пятничного настроения от нашей утренней команды. Это первая смена. Взялся за свое дело и Вадим Ривман уже новости подготовил. Доброе утро.
1: Да, расскажу о них. Доброе утро, привет. Итак, жара в Москве и области сегодня пойдет на спад. Температура воздуха будет до плюс 25, а уже в субботу температура опустится до 22-23 градусов. Возможные дожди и грозы. В воскресенье, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в московском регионе прогнозируют затяжной дождь полуосеннего типа. Температура будет около 20 градусов тепла. В Брянской области украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу. Он следовал из Минска в Анапу, а также по трем белорусским фурам. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный». По данным источника, инцидент произошел 2 июля на стоянке в районе села Красный Камень после пересечения российско-белорусской границы. В момент атаки в автобусе было 19 пассажиров. Пострадали два водителя автобуса. Они находятся в тяжелом состоянии, а также один пассажир. Обстоятельства происшествия уточняются. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 2600 человек. Об этом заявила журналистам уполномоченный президент страны Делси Родригес. Поисково-спасательная операция продолжается. Напомню, два мощных землетрясения произошли в Венесуэле 24 июня. Разрушены сотни жилых домов, повреждена инфраструктура. После мощных землетрясений магнитудой выше 7 были зафиксированы сотни авторшоков. В Венесуэле объявлен национальный 7-дневный траур по жертвам стихийного бедствия. Крупнейший городской пляж Нью-Йорка могут закрыть в разгар аномальной жары из-за появления у берега почти 4-метровых белых акул. Как передает телеканал Fox, власти уже предупредили отдыхающих о возможных периодических закрытиях пляжа. Ранее в Нью-Йорке была зафиксирована температура воздуха около 38 градусов, а по прогнозам, возможно, рекордная жара выше плюс 40. Напомню, в июне в Амурском заливе в 50 километрах от Владивостока выловили акулу Мако. Также в июне впервые заметили белую акулу в Средиземном море. Российская школьная сборная, в которую вошли в том числе старшеклассники из Москвы, стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности. Она проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля. Сборная России встретилась со школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Италию, Сингапур, Швецию, США. У наших участников, помимо титула абсолютного победителя олимпиады, 4 медали: 2 золота, серебро и бронза. Один из членов нашей сборной стал лучшим в индивидуальном зачете. Еще курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88,71. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: на Retro FM.
1: И в утреннем шоу, и в вечернем, и ночью, и по Москве, и по везде, где угодно. Ваша утренняя команда, Саша, Рита, Саша, звукорежиссер, здравствуйте.
2: Все
1: вот пока меньше всех
2: живы.
1: Похож на человека. Выжили после вечеринки Retro FM и продолжим вести с вами это бодрое пятничное утро. Рики и повари на самом старте.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня пятница, 3 июля. Сегодня можно прочувствовать несовпадение между тем, чего хочется, и тем, что есть. Желательно изучить что-то новое. Это откроет интересные перспективы.
2: Овны, сегодня вы можете найти настоящих единомышленников, которые окажут влияние на вашу жизнь.
1: Тельцы, желание двигаться в нужном направлении может натолкнуться на препятствия. Примите их как часть пути.
2: Близнецы, если что-то в картине мира сегодня захочет обновиться, позвольте этому процессу идти своим ходом.
1: Раки, не обязательно заедать стресс вкусняшками. Лучше выберите новую активность.
2: Львы, возможно, в отношении с партнером вам надо пересмотреть что-то уже устоявшееся.
1: Девы, рутина есть рутина. Придется хорошенько поднапрячься, чтобы закрыть текущие задачи.
2: Весы, сегодня может перестать работать то, что обычно приносит удовольствие.
1: Скорпионы, возможно, некоторые элементы ваших домашних традиций преобразятся естественным образом.
2: Стрельцы, сосредоточьтесь на работе с информацией, но перепроверяйте данные.
1: Козероги, траты не принесут радости. Лучше оцените долгосрочные перспективы.
2: Водолеи, отложите эксперименты со своим внешним видом.
1: Рыбы, найдите возможность в течение дня побыть наедине с собой.
2: Пятница, ребята, просыпаемся в хорошем настроении.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 3 июля. Трудно в это поверить, но почти 100 лет назад, без двух, в продаже появились первые телевизоры. Вот это вековая история.
2: Да, слушай, хочется даже сказать, всего-то 100. Я вообще не представляю, как люди жили без телевидения.
1: Ну, с другой стороны, как будто он вообще всегда существовал.
2: Да.
1: Важная часть жизни. Ой, а как вчера на вечеринке? Друзья, у нас вчера был такой момент ностальгии. Мы вспоминали лучшие телепередачи 90-х. Но сошлись на том, что две просто разорвали в клочья.
2: И нас. Да.
1: Это сам себе режиссер. Это был мой друг.
2: Ужасно скромный. Да. И нелюдим,
1: да. А вторая, ну, конечно, это «Джунгли зовут». Это кайф, это детство. Ну и, конечно, «Звездный час», в котором вот и нашему Сане Звукарю когда-то удалось поучаствовать. Да, мы только хотели, все мечтали, а у кого-то это удалось, там, кому-то получить. Вот, на самом деле, сегодня, я думаю, мы будем вспоминать и любимые телепередачи. Еще есть такой вопрос, а может быть, какой телепередачи вам сейчас не хватает? Вот, которую вы, не знаю, в детстве смотрели давным-давно, да, вот сейчас ее нет, и очень хотелось бы ввести. Ну и, конечно, вот в какой передаче мечтали поучаствовать? Я, правда, вот в «Зов джунглей», наверное, у меня просто голова отлетела от счастья бы за травоядных полюбиц.
2: Так, ну, давай так, «Фабрика звезд».
1: Это я уже старше. Ну, я вот это, знаешь, «Народный артист». Мне вот тот конкурс очень нравился, где были Чумаков, Панайотов и Гоман.
2: Так, что еще? Давай, что можно вот смотреть сутки? Ну, у меня тоже тут все просто. Я сейчас этого делаю с рилсами, с животными. Передачи я могу смотреть бесконечно, конечно.
1: А вот еще бесконечный передач, когда я подряд пересматривал, это был «Прожектор» Пэрис Хилтон, который выходил когда на первом. Вот было тоже классная, веселая передача. Ребят, делитесь своим мнением, рассказывайте, в какой передаче вам бы хотелось принять участие, какую, может быть, захотелось возродить, но в каком-то современном стиле. Пишите в социальных сетях, во-первых, в Максе и ВКонтакте, например. А во-вторых, мы еще запустим голосование, устроим особое мнение. Голосование будет касаться, конечно же, телевизора. Часто ли вы его смотрите? Каждый день, редко включаю. Больше радио предпочитаю или у меня его нет? Как у вас? Ответьте, пожалуйста, а мы потом игру устроим.

0: Утренняя команда, которая сегодня, ну что, на допинге.
1: Помятенькая утренняя команда.
0: Отдельный привет всем, кто вчера был на вечеринке Retro FM. Доброе утро, Саша, Рита, Саша, все собрались.
1: Так, ребята, доброе утро, приятного аппетита. Я вам сейчас расскажу, что врач некий конкретный разрешил есть на завтрак, обед и ужин одно и то же блюдо. Вот.
0: Так ой, хотелось, ой, хочется угадать, что же это за блюдо.
1: Вот бы шоколад, вот бы здорово.
0: Но
1: было.
0: Он сказал.
1: Но это домашние котлеты, приготовленные из натурального, это важно, фарша с небольшим количеством соли и специй. Вот этот диетолог моей мечты назвал их источником полноценного животного белка, который хорошо усваивается организмом. Угу. Правда, он сказал, полуфабрикаты. Вот дома котлеточки. Ну что вы, ребят, ну налепили, да? Квас взяли в жару в такую. А вечером, может, что другое взять? Ох. И ешь что-то там на завтрак, как там Тося говорила, на завтрак, на обед, на ужин. Картофель пареный, картофель жареный. Оно все то же самое, но с котлетами.

0: Приветствуем всех, кто уже проснулся. Приветствуем всех, кто решил начать пятницу пораньше для того, чтобы скорее распрощаться со своими рабочими делами и встретить выходные. Привет всем, кто нас слышит в машине, на кухне, может быть, на улице сейчас на пробежечке, а может быть, даже кто-то успел скачать.
1: А если кто-то такой, хочется шашлычков каких-то сделать, да? А это же, ну, на улице где-то, в беседочке. Телевизора нет, радио далеко. Ребята, ну теперь же у нас есть новое приложение. Оно называется «Радио Хаб». Заходите в свой магазин. Ну, электронный имеется в виду, да. В телефоне. На русском языке прям пишите «Радио Хаб». Скачивайте приложение. Оно абсолютно бесплатное, без регистрации. А там вот мы все, там мы живем, можно сказать, все ведущие, все программы, все шоу. Все там.
0: Да, скачивайте «Радио Хаб» Retro FM и слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились. И, конечно, не пропускайте новости от Вадима Ривмана, как и сейчас.
2: Уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в 15 регионах России ожидается повышенная пожарная опасность в ближайшие 3 дня. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Мурманской области, на юго-востоке Архангельской области, в Коми. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, аналогичная ситуация прогнозируется в Херсонской, Запорожской, Иркутской и Томской областях, а также в Якутии, в Приморском, Камчатском, Алтайском, Хабаровском, Красноярском краях и на Чукотке. В Крыму приостановили движение пригородных поездов до Евпатории. Ограничения коснулись пригородных составов.

по маршруту из Джанкоя. 2 июля перевозчик сообщал, что во время начала продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом сокращено до 45 суток. Раньше срок составлял 90 дней. Решение принято в связи с тем, что осенью на полуострове запланированы ремонтные работы. Это приведет к корректировке расписания некоторых поездов, уточнили в компании. Россиянам, которые поднялись на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, по закону может грозить более 10 лет тюрьмы, однако на практике наказание, скорее всего, будет менее строгим. Об этом заявил американский адвокат задержанных в беседе с РИА Новости. Напомню, 1 июля сообщалось, что руферы Иван Биркус и Ангелина Николау поднялись на шпиль Empire State Building. На вершине небоскреба мужчина сделал предложение своей спутнице. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным. Новое соглашение рассчитано на один сезон. По его условиям хоккеист заработает 4 250 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Минувший сезон стал для 40-летнего россиянина 21-м в НХЛ. На протяжении всей карьеры в лиге он выступает только за «Вашингтон», с которым в 2018-м завоевал Кубок Стэнли. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 заброшенных шайб. В апреле прошлого года он превзошел рекорд канадца Уэйна Грецки. Госавтоинспекция отмечает 90-летний юбилей. 3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров Советского Союза было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции. Именно эта дата и считается отправной точкой в истории ГАИ. Сегодня госавтоинспекция – это мобильная и технически оснащенная структура полиции, в рядах которой более 78,5 тысяч человек по всей стране. Еще назову курсы валют. Доллар – 77 рублей 93 копейки, евро – 88.71. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, на часах 7.34 поиграть хочется. С вами, ребят, хочется и вручить кому-нибудь умную колонку.
2: Ребят, у нас впереди особое мнение. Игра по мотивам нашего канала, в котором вы голосуете. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: особое мнение.
1: Особое мнение сегодня будет разгадывать Александр из Анапы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру. Мы сегодня про телевизоры общаемся. Вот почти 100 лет назад поступил в продажу этот, ну, я не знаю, чудо-агрегат, да, созданный человечеством за все времена-то.
3: Александр. А можно мне чудо-агрегат, пожалуйста?
1: Вот этот ваш, вот да-да-да.
3: С плоским экраном.
1: 1128 дюймов, пожалуйста. Александр, а вы телевизор смотрите?
2: Смотрю.
3: Как часто?
1: Да, и любимая передача есть у вас?
2: Редко. Времени мало.
1: Угу. Понимаем, жизнь такая, да, не хватает
3: тоже,
1: дел.
3: Мало. Надо четко идти по заданию.
1: Давайте тогда к делу и приступим. А вы часто смотрите телевизор? Спросили мы у народа. Было 4 варианта ответа. Каждый день, редко включая, больше радио. 4-й вариант. У меня его вообще нет. Сегодня мы обсуждаем самый популярный вариант. Вот подумайте, из 4 выберите, за что проголосовал народ, я вам так скажу, половина респондентов.
3: 50%. 50%, да, ровненько.
1: Каждый день, редко включаю, больше радио, у меня его нет. Выбирайте.
2: Редко.
1: Редко включаю, принимается. Погнали по процентам, Маргарита.
3: Итак, 9% сказали, у меня его нет.
1: Да, 11% проголосовали за радио.
3: А далее боролись каждый день или редко включаю. Две противоположные точки зрения. Итак, редко включаю 30%.
1: И половина все-таки выбрала каждый день. По-прежнему культура просмотра телепередач сохраняется. А потому мы дальше и будем обсуждать любимые телепрограммы и в каких вы бы хотели сняться. Александр, вам спасибо большое за участие. Сегодня подарок остается у нас. Заходите еще, ну а городу-курорту Анапе большой привет!
3: Привет!

0: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: Так, время 7.45, продолжаем первую смену на Retro FM. Особое мнение устроили, впереди у нас летняя премия. Там до 25 тысяч рублей можно выиграть. Если что, заранее предупредите своего партнера, потому что игра на двоих, денежная, стоит поучаствовать. Ну а мы сегодня тему дня посвятили телевизорам. Вот как ты думаешь, мы здесь говорить о рекордсменах ТВ, программах, да? Сколько Леонид Якубович в передаче «Поле чудес» примерил национальных костюмов?
2: Ой.
1: Я не спрашиваю про банки, говорю, сколько ему привозили.
2: Ну, немножечко, более сотни. Намекни хотя бы.
1: 800 национальных костюмов. Да. Ну и вообще, если вот брать топ-3 шоу, в которых россияне мечтали, мечтают поучаствовать по-прежнему, то «Поле чудес». Номер один. Да, передать привет маме. Обязательно Леониду Аркадьевичу чего-нибудь подарить. Ну и крутануть этот знаменитый барабан или колесо фортуны, как он называется. Там, откуда пришла эта игра. 100 к одному. Вот по-прежнему любят. Да, идеальный формат командной мечты. Вот для всей семьи. Или, может быть, для коллег по работе. Да, когда-то команда Ретро FM участвовала тоже в игре 100 к одному. Так что можно, кстати, найти, да, на просторах интернета. Ну и, конечно, своя игра и что, где, когда. А ведь нам посчастливилось, ну пусть не сыграть, но присутствовать в том самом, да, охотничьем домике. Да, а так вообще по-прежнему миллионы людей включают телевизор, ну, в зависимости от того, когда игра, в пятницу или в воскресенье. Передача, которая уже больше 50 лет собирает у экрана всю семью.
2: Что говорить? Я чувствую, от родительских прав отец может отказаться, когда своя игра идет. Там просто мимо пройдешь, знаешь, что-то. Пап, а, я тебе не отец, я думаю, скоро он скажет. У меня тут игра, не трогать меня.
1: А что бы он выбрал? Матч «Спартак-ЦСКА»? Или... Давай, колись.
2: Ну нет, ну матч, конечно.
1: Все-таки матч. Саш, привет. Да. Ладно, ребят, через несколько минут обсудим ваши сообщения по поводу ТВ-программы. И если кто еще не написал свое мнение, пожалуйста, сделайте это. Скоро поговорим.
3: Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
15: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
19: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 000 рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 млн рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
3: Интернет-поток Retro-FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня на радио говорим про телевизор. Какие программы смотрели, в каких мечтали принять участие, что можете смотреть без остановки. Ваше сообщение. Вот Дима Федоров пишет, а я бы хотел вернуть передачу «Доброе утро, страна» с ведущими Сашей и Лолой, которую я смотрел в детстве.
2: Ой.
1: Но это уже совсем другая история.
2: Ой,
1: до свидания,
2: какая
1: страна, говорила Лолита.
2: Так, Наталья говорит, мне не хватает передачи «Приют комедиантов».
1: О, я вот Галина вспомнила, приветик, друзья, вернула бы в «Гостях у сказки». Ну, это вообще одна из самых добрых передач.
2: А Валеричу не хватает, значит, много интересных программ, которые с упоением смотрели. «Джунгли зовут», которые мы сегодня вспоминали. «Угадай мелодию», да много чего исчезло. Вот, а еще говорит, что кайф сняться в какой-нибудь передаче. Наверное, «Караоке-баттл».
1: Угу. Так, вот Евгений пишет, огромное количество передач, в том числе созданные Владом Листьевым, Сергеем Супоневым, «Джунгли зовут» вспоминают. «Русская рулетка», угу, интеллектуальное шоу, где люди вниз падают с платформы, словно как по пожарному рукаву широкому. «Кривое зеркало», «Смехопанорама». Слушайте, мы же реально, мы начали забывать и про такие телепередачи,
2: да,
1: насколько
2: да, да,
1: они были, ну, просто нереально популярными в 90-е.
2: А вот Сергей Теренч написал, 2014 года нет телевизора дома. Не смотрю новости, не знаю, что в мире происходит. Каждый день на позитиве. И там еще несколько лайков ему прям прилетело. Типа, Сергей наш.
1: Андрей пишет, до 16 и старше.
2: О, да, конечно же.
1: Хорошо. Ребят, ждем ваши новые мнения в группе «Ресмена» ВКонтакте, в Максе пишите. Спасибо отдельно всем, кто проголосовал. Благодаря вам, да, состоялась игра «Особое мнение». Умная колонка пока остается у нас. А что впереди? А впереди деньги и летняя премия «Ретро-ФМ».

0: Столица 8. Подходи, народ, разбирай пятницу. Это первая смена на Ретро FM. Бодрейшего утра. Время новостей, время Вадима Ривмана.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, к концу года ключевая ставка снизится до 13-13,5%, спрогнозировал для газеты «Ру» эксперт фондового рынка Александр Джоев. По его словам, одним из факторов, на который будет ориентироваться ЦБ при принятии решений по ставке, будет динамика цен на топливо. При этом бюджетная политика останется основным стоп-фактором, который сдерживает регулятора от более быстрого снижения ключевой ставки, добавил экономист. Однако устойчивое увеличение цен на моторное топливо может привести к ускорению инфляции и в других товарных категориях. Это станет дополнительным аргументом в пользу сохранения более высокой ключевой ставки на протяжении длительного периода, считает эксперт. В Госдуме предложили поощрять школьников за успеваемость деньгами и не только. Обращение с таким предложением депутаты направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс за определенный период обучения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение, либо другие меры поддержки, определяемые уполномоченными органами. На автозаправочных станциях Анапы начали дежурить сотрудники администрации, а также полиции, представители казачества, волонтеры из спортивных и общественных организаций. По информации городских властей, дежурные помогают организовывать движение автомобилей, следят за соблюдением порядка, предотвращают конфликтные ситуации и не допускают попыток заправки топлива в канистры. В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате. Ежемесячные выплаты для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до 3 лет. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда по региону. По словам парламентариев, для получения выплаты мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную соцвыплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 3 лет. И последний американский актер Арнольд Шварценеггер выступил ведущим на свадебной церемонии в Будапеште. Мероприятие прошло в рыбацком бастионе, знаменитой исторической достопримечательности венгерской столицы. Актер был на свадьбе режиссера Брэда Пейтона, в фильме которого он сейчас снимается. В соцсетях появились фото и видео, подтверждающие, что Шварценеггер не только присутствовал на церемонии, но и провел ее. Шварц неоднократно бывал в Будапеште на съемках, в том числе фильма «Терминатор. Темные судьбы». И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88.71. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня. Ретро FM.
0: Первая смена на Ретро FM. Ну а чтобы день был вдвойне, а может быть втройне удачным, как сказал Вадим Ривман, стоит готовиться уже сейчас к нашей супер-игре. Главной игре этого лета – летняя премия на Ретро FM.
2: Да, игра для парочек, поэтому пока можете посидеть, знаете, вдвоем такие: раз, два, три, мы команда, мы выиграем, мы до 25 тысяч как забедем у них.
0: А что нам поможет настроиться на эту игру, да и просто проснуться в отличном настроении этой пятницы? Ну, конечно же, самая любимая музыка, проверенная временем, Лубега. Вперед!

0: в первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня пятница. Ну, просто предупредил, так, чтобы, если вы еще не улыбались этим утром, вот сейчас это сделайте. 3 июля. Сегодня можно прочувствовать несовпадение между тем, чего хочется, и тем, что есть. Желательно изучить что-то новое. Это откроет интересные перспективы.
2: Овнам, сегодня вы можете найти настоящих единомышленников, которые окажут влияние на вашу жизнь.
1: Тельцы, желание двигаться в нужном направлении может натолкнуться на препятствия. Примите их как часть пути.
2: Близнецы, если что-то в картине мира сегодня захочет обновиться, позвольте этому процессу идти своим ходом.
1: Раки, не обязательно заедать стресс всякими вкусными вещами. Лучше выберите новую активность.
2: Львы, возможно, в отношении с партнерами вам нужно пересмотреть что-то уже устоявшееся.
1: Девы, рутина есть рутина. Придется хорошенько поднапрячься, чтобы закрыть текущие задачи.
2: Весы, сегодня может перестать работать то, что обычно приносит удовольствие.
1: Скорпионы, возможно, некоторые элементы ваших домашних традиций преобразятся естественным образом.
2: Стрельцы, сосредоточьтесь на работе с информацией, но перепроверяйте данные.
1: Козероги, траты не принесут радости. Лучше оценить долгосрочные перспективы.
2: Водолеи, отложите эксперименты со своим внешним видом.
1: Рыбы, найдите возможность в течение дня побыть наедине с собой.
2: Пятница, ребята, всем просыпаться в хорошем настроении.

0: Так, вон оно что. Зумеры-то, оказывается, не тупые, Рита.
1: Так.
0: Все, я все выяснил. У них просто цифровое мышление. Вон оно что. А мы-то...
1: Клиповое.
0: Все
1: такое
0: здесь
1: быстренько.
0: Бесстыдные думали. Ученые подтвердили, что мозг вот этого поколения Z работает просто по-другому, ну, чем у родителей, бабушек, дедушек. У нас, типа. Раньше ценилась способность держать кучу информации в голове. Ну, реально, люди энциклопедии вот были. У меня даже были такие знакомые, которым, ну, в чем-то, может быть, даже завидовал. С другой стороны, это чтобы копить тоже, сколько усилий надо, да? Сейчас вот... Есть поисковики, чаты и так далее. Сегодня главное быстро находить нужное. Ну и фильтровать бесконечный инфошум, особенно который это искусственный интеллект выдает. Так вот, говорят, что зумеры реально быстрее обрабатывают огромные объемы данных, выхватывают главное, вот, и легко переключаются между задачами, адаптируются, так сказать, к современным условиям. Но есть и обратная сторона у этого всего. Вот многие в возрасте, там, 18-28, жалуются на забывчивость, на проблемы с концентрацией, ну и то, что это в голове вата какая-то.
1: Это мне получается 18-28, правильно?
0: В очередной раз в этом убеждаюсь. Угу. А причина, конечно, все тот же постоянный скроллинг, инфошум, хроническая усталость, недосып. И что-то мне как-то стало даже немножечко обидно и страшновато за нашу молодежь. Ну вот я про наш отдел СММ, который трудится, как пчелки работают. Вот наша Алиночка вчера. Всю вечеринку бегала, снимала, выкладывала в соцсети.
1: И если сколько выложит еще?
0: Да, не были вчера на вечеринке Ретро FM, то зайдите в соцсети, там есть видео, свидетельство того, как все происходило, кто был на этой вечеринке, ну и это, возможно, станет причиной того, что в следующий раз и вы тоже приобретете билет и окажетесь на этом пароходе. Отдыхайте с нами и танцуйте вместе с нами не только утром, но иногда еще и по вечерам на вечеринках Ретро FM.

0: на Ретро FM.
1: 8.17. Здравствуйте, ребятушки. До конца рабочего дня остались считанные часы. Будем сопровождать эту финишную прямую лучшими хитами, проверенными временем. И
2: расскажу очень забавная, милая хоррор-новость. Финны называют моцареллу, знаешь как? Мясо муми-тролля.
1: Уже жутко.
2: Да. У некоторых скандинавов действительно есть такой мем. Вот. И, значит, откуда это появилось? В 2010 году это изначально началось. В редакции одного из финских сайтов родители задавали своим читателям вопрос, значит, а что сказать детям, если они едят слишком много моцареллы? Uh-huh. И вот один ответ был такой, что мясо муми-тролли, вот скажите. И немножечко такая шокирующая мысль может заставить детишек поменьше моцареллы есть, потому что муми-тролльчиков жалко.

0: Точное московское. Сегодня 3 июля. Считаю, репетиция прошла успешно.
1: Ох, Маргарита. Как она прошла! Как она прошла и как мы пришли на работу, пока непонятно. Голос сейчас прям стал меня подводить.
0: Меня тоже! Если хочешь отправляться да по морям в большое путешествие, сначала порепетируй на речке. Решили
1: на
0: мы.
1: На малой воде.
0: Да, на малой, но гордой воде. Вчера вечеринка Retro FM прошла на ура. И с 18 по 28 я уже совершенно потерялся в этом лете. И погода нестабильная, да. И даты уже как-то вместе вот так вот смываются.
1: Стабильно только веселье. Стабильно то, что мы пойдем по морям.
0: Астория Гранде.
1: Да, вот. Астория Гранде мы пойдем.
0: Это
1: уже
0: стабильно.
1: Как домой мы к тебе приезжаем. Так всегда приятно, классно. Фактически как в детский лагерь, знаешь, возвращаемся. Каждый раз с какими-то только новыми друзьями, что еще приятнее. А музыка остается наша, хорошая, которая путешествует по морям с нами.
0: Да-да-да, и в этот раз круиз Retro FM с нами пойдут группа Лицей, Саня Звукарь, держись. Пойдет группа Вирус. Плазму берем.
1: Плазму уже взяли.
0: Я сейчас да, вот на твою реакцию смотрю, чтобы тебя не разорвало. И, конечно, наш большой друг Саша Айвазов тоже будет с нами. Пойдет по морям. Все это уже буквально через 2 недели. Обещаем, как и вчера, выкладывать видео, фотоматериалы и держать вас в курсе самых главных событий жизни радиостанции Retro FM. Половина 9-го. Вадим Ривман. Послушаем новости.
2: Да, уже здесь с ними. Доброе утро. Итак, в Госдуме хотят закрепить потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс. Помимо прочего, уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по Европротоколу до 200 тысяч рублей в случае урегулирования без участия сотрудников ГАИ. Законопроект также устанавливает порядок выплат по ДТП, в которых оба участника признаны ответственными за произошедшее. При этом во всех перечисленных случаях максимальный размер страхового возмещения по ущербу не сможет превышать 400 тысяч рублей. Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять 5-6 км в час. Об этом заявила первая зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, в местах, где отсутствует возможность движения электросамокатов иначе, как по тротуару, скорость должна быть сопоставима с пешеходной. Ранее аналитики выяснили, что более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. В 7 регионах России не будут продавать алкоголь в день любви, семьи и верности 8 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные документы. Так, розничная продажа алкогольных напитков в этот день запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Коми, на Алтае, в Камчатском крае и Донецкой Народной Республике. Ограничения на реализацию продукции будут введены на основании законов и других подзаконных актов. При этом подобные меры не будут распространяться на заведения общественного питания. Мошенники начали выманивать деньги, угрожая блокировкой СБП якобы из-за сбоя. Злоумышленники стали использовать новую схему обмана, запугивая россиян якобы обнаруженной подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к системе быстрых платежей. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Мышеловка» Народного фронта. Для срочной верификации мошенники просят продиктовать код из СМС, установить приложение, выдавая его за официальное, либо же перевести деньги на так называемый безопасный счет. Мышеловки напоминают, что нельзя сообщать коды из СМС и устанавливать приложение по просьбе неизвестных. И еще курсы валют. Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88.71. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 8.34, Саша и Рита с вами. Ну, а что, одна голова хорошо, а две лучше?
1: Да, конечно же, 1000 хорошо, а 25 вообще шикарно.
0: Опять ты за свое, опять за деньги.
1: Я за деньги, конечно, а если на двоих разделить, вообще супер бы. Я же еще и делюсь. Вот.
0: Так
1: и
0: ожидаем.
1: Но, правда, мне не с кем. А если у вас есть пара, ребята, то welcome в летнюю премию. Очень скоро будем играть. 23-24-88-3, код Москвы 495. Пишите, звоните срочно своей половинке. Предупреждайте, что сейчас будете бороться на Ретро-ФМ и дозванивайтесь до нас.

0: Супер игра, в которой можно заполучить до 25 тысяч рублей. Игра для парочек. Знаешь, что я подумал? Да. По Неве мы еще не ходили.
1: Не ходили по Неве.
0: Это я про вечеринку Ретро FM. Ну так, знаете, мы куда-то отправили, а там глядишь, и
1: может,
0: пароход
1: вернется.
0: Да, пароход найдется. А пока мы говорим с двумя представителями культурной столицы. Это Евгений и Ксения. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Подать, так, а была бы вечеринка в Питере, вы бы пришли?
2: А почему бы и нет? Я с удовольствием.
0: Но вы любители потанцевать и попеть хиты, проверенные временем, да? Из таких людей.
2: Да, точно.
1: Ну все, мы вас узнаем в толпе.
0: Это точно. Ну а сегодня, я надеюсь, вы хороший денежный приз получите у нас. Ну, в любом случае, какой-то приз вас ожидает. Хочется вам пожелать легкой игры, удачной игры. И назвать как можно больше вещей на букву. Они будут говорить, какую. Да,
1: да.
0: Пока нужно определиться, например, кто возьмет на себя ответственную миссию начать игру. Потому что предмет надо назвать по очереди, быстро. И вот кто первый предмет из вас возьмет на себя?
2: Могу я.
1: Так,
2: Ксения, вы привет, моя карамелечка.
0: Ай, карамелька, да вы мои хорошие.
1: Карамелечка.
0: Сладкая парочка.
1: Да, напоминаю вам и вашей карамелечке о том, что, значит, все вещички, которые мы с собой возьмем в отпуск летом, должны поместиться в чемодан. Ну и, конечно же, букву мы сейчас вам назовем.
0: Ну, перед буквой, не знаю, Ксения, вы слышите нас?
3: Да, конечно.
0: Ну, вот вы карамелечка. Да. А Евгений кто у вас? Да, Мишка на севере или мой караку. Ну, как вы его называете, скажите?
3: Просто по имени.
0: Просто по имени. Разрешите официально обратиться. Евгений.
1: У нас карамелька и Женя.
0: Евгений, я вас люблю, и это стабильно. Если что, я сообщу новости. Ну что ж, Евгений, Ксения, мы вам желаем удачи. Тогда Евгений, да, называет у нас первый предмет. Смотрите, они все должны помещаться в чемодан и должны начинаться на одну и ту же букву. Существительное именно должно быть. А теперь Маргарита.
1: А теперь буква Л. Любовь. Погнали, Евгений.
2: Лапша.
0: Хорошо.
1: Так, Ксения.
3: Леденцы.
1: Так, хорошо, а Евгений?
2: Ложка.
0: Так. Хорошо.
1: Ксения.
0: Вторушку леденцы. Лимонад. Давайте положим. Лимонад. Хорошо.
2: Ледка.
1: Ледка. Ага. Хорошо. Ксения.
0: Леденцы возьмем, конфетки в дорожку, ну.
2: Да.
0: Хорошо.
2: Ликер.
1: К сожалению, без алкоголя.
0: Великолепен, да. И мы ни в коем случае его не выложили. Но все-таки, да, успели мы назвать 6, да, и я думаю, что да, что мы не имеем никаких претензий и вопросов ни по одному предмету. Поэтому все 6 вещей остаются в вашем счастливом чемодане путешественников, и вы получаете летнюю премию от Ретро FM в размере 6000 рублей. Поздравляем вас. Да, желаю вам классного летнего отдыха, куда бы вы ни собирались. Ну и послушайте вместе с нами классный хит про девочку Элис на Ретро FM.

0: почти 9. Это первая смена на Retro FM, которая проснулась вместе с вами. Уже послушала столько крутейших хитов.
1: Да, я посмотрела только что, пересмотрела наши кружочки со вчерашней вечеринки, где мы танцуем. И вот Ленуся написала: ну что же, получается, первая смена работала во вторую. И вышла опять в первую.
0: Если не сказать, даже в третью, учитывая ночной характер
1: работы.
0: Вторая
1: с третьей были вместе совмещены.
0: Ну, признайся, да, это было классно. Необычно, не по-утреннему, но тоже по-своему интересно. В этом был свой смак.
1: Хорошо.
0: Да, а 5 минут назад у нас уже получилась классная игра с Евгением и его карамелькой, с которой они выиграли 6000 рублей, да, и потратить наверняка на свой летний отдых. И, кстати, каждый день по будням в первой смене мы разыгрываем летний премиум.
1: Я подумала, что потратят на оберточки для карамельки. Типа, эта юбочка очень надо.
0: Ну, Саша, звукорежиссер, просил передать Евгению, что теперь он для него грильяж. Все, Саша, ты сказал, я передал.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы обсуждаем телевидение и любимые телепрограммы, которые смотрели, которые смотрите, которых вам не хватает и в которых мечтали принять участие. Вот Радик пишет, не хватает молодежных программ, таких как «До 16 и старше», «Звездный час», «50 на 50». Слишком много новостных программ.
2: Mm-hmm. Флюра нам пишет, значит, могу бесконечно смотреть кино и мультики из далекого детства.
1: Mm-hmm.
2: Вот, Радик, я почему-то о каникулы Бонифация вспомнила.
1: Да, отправлял кроссворд в поле чудес. Реально, туда же надо было кроссворд отправить, Радик говорит, да. Ну и игра в кино еще. А игра в кино, кстати, Маргарита.
2: Вообще-то.
1: Да, мы вообще-то участвовали в ней даже не один раз.
2: Кое-кто такой рыжий, кудрявый даже выиграл. Второй раз вообще не рыжий, не кудрявый. Там вообще волос-то и не все были.
1: Не, ну тоже порядочные люди выиграли, да? Я думаю, что стоит так сказать. Ведущая Ретро-ФМ.
2: Да, так, Анастасия нам пишет. Доброе утро, любимая передача. Была любовь с первого взгляда. Всегда мечтала поучаствовать, но была еще маленькая. Слушай, любовь с первого взгляда, вообще кайф же был. Я тоже хотела очень поучаствовать. Да, я сразу вспомнила вот эти стойки. Они там были голубенькие, розовенькие, по-моему. Как такие конфетки. Прям, ой,
1: там еще музыкальная заставка милая была.
2: Да.
1: Сергей пишет, вернул бы передачу «Слабое звено» с Марией Киселевой. Да. Только
2: внезапно
1: и ждал раньше.
2: Мария Киселева оказалась таким вообще приятнейшим, добрым человеком, когда к нам приходила.
1: Совершенно не та холодная, железная леди, какой она предстала в этой передаче. Но мне кажется, в этом и есть тоже талант.
2: Конечно.
1: Ее. Актерский, в том числе, насколько она воплотила классно эту роль. Ребят, спасибо за сообщение. Мы не закрываем тему. Ждем в Максе, ждем группе «Первая смена» ВКонтакте. Пишите везде. Обязательно продолжим обсуждать любимые телепередачи всех времен.

0: Столица 9. Было хорошо, сейчас еще спорт вам добавим. Это первая смена на ретро-ФМ. Бодрого утра. Хотите новости? Спросил один интеллигентный человек. Зовут его Вадим Ривман. Давайте послушаем.
1: Хотите, не хотите, расскажу. Доброе утро, всем привет. Итак, в Госдуме предложили ввести бабушкину зарплату. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов несет на рассмотрение законопроект, который предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков младше 3 лет. Инициатива предполагает установление размера такой выплаты на уровне регионального МРОТ с ежемесячной выдачей. Также в законопроекте предлагается ввести ежемесячную социальную выплату в размере МРОТ для безработных родителей в связи с рождением и воспитанием ребенка до 3 лет. Как отмечается, пособие по безработице выплачивает сейчас только от 3 до 6 месяцев, а этого часто не хватает для поиска подходящей работы. В вузах России в 2027-28 учебном году появится новый обязательный курс. Он называется «Русский язык как государственный». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования. Там добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, СМИ, рекламе и в сфере защиты прав потребителей. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников самолетного типа, об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Дроны сбивали в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Тульской, Тверской, а также в Калужской, Смоленской областях, в Крыму, Краснодарском крае, в Московском регионе, а также над Черным и Азовским морями. В России отмечают День ГАИ. В этом году ведомство празднует юбилей. Ровно 90 лет назад Совнарком СССР утвердил положение о государственной автомобильной инспекции. За эти годы она несколько раз меняла название. В этот день сотрудникам ГАИ вручают государственные и местные награды, присваивают новые звания, по всей стране проводят торжественные мероприятия, концерты, тематические автопробеги. Ну а сами сотрудники по случаю праздника надевают парадную форму. Ну и последнее. Россияне берут собак в кафе чаще, чем кошек. Это показало исследование. Почти каждый 4-й владелец собак посещает вместе с питомцем кафе и рестораны, а около 30% берут животных в путешествия. Чаще всего с собаками в заведения общественного питания приходят жители Москвы. Россияне младше 35 и владельцы собак небольших пород. С кошками кафе посещают значительно реже. Так поступают только 3% владельцев. И еще курсы валют. Доллар 77 рублей 93 копеек. Евро 88.71. А далее первая смена на ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Три минуты десятого все-таки отыграли собачники. Да, вчера мы выясняли, кого же у нас больше. Кто-то кошек любит, кто собак. Кошки 60 на 40 победили. А в кафе собак чаще водят.
1: Приглашают.
0: Так что да, так что есть какая-то справедливость и равновесие в этом мире. Ну что, ребят, у нас скоро будет спорт. У нас состоится игра «Обратный отчет». И продолжаем обсуждать любимые телепередачи всех времен, которых вы мечтали, в том числе поучаствовать. Пишите в социальных сетях и слушайте с нами хиты, проверенные временем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Слушайте гороскоп на пятницу, и пусть она у вас пройдет на все 100. 3 июля. Сегодня можно прочувствовать несовпадение между тем, чего хочется, и тем, что есть. Желательно изучить что-то новое. Это откроет интересные перспективы.
2: Овны, сегодня вы можете найти настоящих единомышленников, которые окажут влияние на вашу жизнь.
1: Тельцы, желание двигаться в нужном направлении может натолкнуться на препятствие. Примите их как часть пути.
2: Близнецы, если что-то в картине мира сегодня захочет обновиться, позвольте этому процессу идти своим ходом.
1: Раки, не обязательно заедать стресс вкусняшками. Лучше выберите новую активность.
2: Львы, возможно, в отношениях с партнером вам надо пересмотреть что-то уже устоявшееся.
1: Девы, рутина есть рутина. Придется хорошенько поднапрячься, чтобы закрыть текущие задачи.
2: Весы, сегодня может перестать работать то, что обычно приносит удовольствие.
1: Скорпионы, возможно, некоторые элементы ваших домашних традиций преобразятся естественным образом.
2: Стрельцы, сосредоточьтесь на работе с информацией, но перепроверяйте данные.
1: Козероги, траты не принесут радости. Лучше оцените долгосрочные перспективы.
2: Водолеи, отложите эксперименты со своим внешним видом.
1: Рыбы, найдите возможность в течение дня побыть наедине с собой.
2: Я пойду побуду наедине с собой, а ты расскажи, пожалуйста, про спорт.
1: Не буду нарушать твоего одиночества.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Чемпионат мира по футболу 2026 продолжается. И буквально этой ночью Португалия одержала драматичную волевую победу над Хорватией. 2-1. Роналду реализовал пенальти на 68-й и был вскоре заменен. Это его 976-й гол в карьере. Ну а решающий гол на 94-й забил вышедший со скамейки Гонсало Рамуш. Хорваты почти спаслись на 13-й добавленной, однако взятие ворот было отменено. И теперь соперником сборной Португалии в 1/8 финала станет Испания, напомню, разгромившая Австрию со счетом 3-0. Ну а Швейцария также этой ночью уверенно обыграла Алжир 2-0, вышла в 1/8 финала. Что сегодня можно посмотреть? Еще два интересных матча в 21:00 Австралия, Египет и в час ночи Аргентина, Кабо-Верде. Вот это прям очень интересно. Что там по теннису? Во втором круге женского Уимблдона Диана Шнайдер уступила Людмиле Самсоновой. Анна Блинкова проиграла Марте Костюк. Елена Рыбакина победила Кэти Макнелли. Ига Швёнтек прошла Каролину Плешкову. Теперь у мужчин там такие результаты. Карен Хачанов победил Яника Ганфмана. Прошу не путать с Синером. Александр Зверев прошел Валентина Руае, а Александр Бублик – Кирьяна Жаке. Ну и завершим мы хорошей, доброй новостью. Александр Овечкин и Вашингтон заключили контракт на 1 год. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ заработает как минимум 4,25 миллионов долларов, но еще 4,75 получит в том случае, если проведет 10 матчей. После подписания договора Capitals выложили фото легендарного хоккеиста с семьей, ведь она, цитата, «превыше всего». Вот на этой доброй семейной ноте, чем-то напоминающей нам фильм «Форсаж» и Доминика Торетто, вернемся к хитам, проверенным временем, а здесь Джеймс Браун уже поджидает на повороте.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Привет, Саша, Рита на местах, а где же нам еще быть?
1: А
0: никакая вечеринка нам нипочем. С утра всегда с вами.
1: Нет, никакая. Скоро еще одной вечеринки. Очень-очень большой. Наверное, на Филиппинах не стало, она отменилась. Вот он, настоящий борец за спорт, за здоровый образ жизни. Это водитель грузовика или упаковщик грузовика, который вез пиво.
0: Только не говори, только не говори это.
1: Знаешь, сколько?
0: Сколько?
1: 2000 бутылок полегло на трассе. Просто открылась дверь. Бэм!
0: Я понял.
1: Пивное. Не знаю, что это было. Океан, понимаешь?
0: Я понял. Это шпионы какой-то невесты. Взяли мальчишник чей-то, обломали. Боялась, наверное, что ее-то не доживет до свадьбы.
1: Там
0: приедет несвеженьким, говорит.
1: Там не мальчишник.
0: Может же по дороге что-то произойти,
1: конечно,
0: да, вот с этими напитками.
1: Мальчишище, вот 2000 бутылок. Это выглядит эпично, друзья. Если хотите увидеть это вживую, посмотрите прям, забейте в поисковую систему.
0: Вообще, мне кажется, этот день надо объявить днем охранения мужской психики, так же, восстановления мужского здоровья, потому что, ну, после такого, как бы, я не знаю, но надо куда-то в рехаб ехать.
1: Я прям представляю сейчас картинку, что некоторые мужчины, знаешь, кто-то смотрит вниз и плачет, кто-то обнялся, кто-то тихо-тихо-тихо, все наладится, вот так поддерживают друг друга.

0: Это Валерий Сюткин на Retro FM. А знаешь, кого я вспоминаю под эту песню?
1: Кого?
0: Почему-то Антона Веселова. Вот такого летнего, веселого,
1: да.
0: С этой рубашки, да, с хорошим настроением, который, между прочим, нас выручал 2 года назад в круизе Retro FM на Астория Гранде.
1: Пришлось танцевать, не жалея живота своего.
0: Я бы так сказал, пришлось подходить к некоторым коллегам и настоятельно просить удалить некоторые видео. Были у него разговорчиками с некоторыми из наших, потому что первая неделя тогда тоже прошла в огне, а на вторую уже мы прибыли в Египет
1: как
0: тогда.
1: Как думаешь, в этом году на круизе нашем с Астория Гранде нужно будет какие-нибудь видео удалять?
0: Ну, я надеюсь, что будет настолько весело, что видео будут, а уж как их распространять или нет, я думаю, договоримся. Ребята, с 18 по 28 июля наш фирменный, неповторимый круиз Retro FM. У нас, кстати, теперь и Турция, и впервые Греция будет.
1: Вообще впервые не только глобально в круизе. Вот я вообще первый раз буду в Греции, мне очень интересно. Ну, Миконос, на Санторини.
0: Вот я прям Санторини мечтаю и вижу, и уже даже память освобождаю. На телефоне.
1: Да, я хотела сказать, сколько пленки на моем телефоне уйдет. Мне нужно новый покупать. Там так-то нет ничего, там фотографии собаки везде.
0: На всякий случай победитель наших тоже предупреждаем. Решите этот вопрос заранее. Будьте опытными путешественниками.
1: Чистите память, потому что будет невероятно красиво и весело.
0: А сейчас будет актуально. Вадим Ривман на Retro FM.
2: Да, обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, движение пригородных поездов в Евпаторию и из этого города приостановлено. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания. Причины не уточняются. Кроме того, отмечается, что движение пригородных поездов из Джанкоя и в обратном направлении осуществляется только до станции Элеваторная. О возобновлении движения электричек сообщат дополнительно. Около 2% объявлений на рынке недвижимости остаются фейковыми, а об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что за последние 2-3 года доля фейковых объявлений существенно не изменилась, но характер угрозы стал другим. Простые схемы постепенно сменяются многоэтапными. Фейки стали сложнее, лучше замаскированы и менее очевидны. Наиболее уязвимыми оказываются пользователи, которые срочно ищут жилье, сильно ориентируются на цену и меньше проверяют источник информации. Число жертв разрушений

мощного землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек. Об этом заявил уполномоченный президент страны Дельси Родригес. Поисково-спасательная операция продолжается. Напомню, два мощных землетрясения произошли в Венесуэле 24 июня. Разрушены сотни жилых домов, повреждена инфраструктура. После мощных землетрясений магнитудой выше 7 были зафиксированы сотни авторшоков. В Венесуэле объявлен национальный 7-дневный траур. Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. Четверть считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику, тогда как 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом, и они используют именно этот путь. А об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на проведенные исследования. Российская школьная сборная, в которую вошли в том числе старшеклассники из Москвы, стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности. Она проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля. Сборная нашей страны встретилась со школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Италию, Сингапур, Швецию и США. У наших участников, помимо титула абсолютного победителя олимпиады, 4 медали: 2 золота, серебро и бронза. Один из членов российской сборной стал лучшим в индивидуальном зачете. И еще курсы валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88.71. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: На столичных 9.34 пятница потихонечку ускоряется, в том числе в такт Бонни М, в том числе в такт обратному отсчету в нашей игре, в которой время решает все.
1: Да, друзья, звоните, пожалуйста. Давайте сыграем в нашу, знаете, супер такую быструю игрушку, в которой также есть и суперприз от смарт-часы от RetroFM. А, конечно, поощрительный подарок – это фирменная футболка RetroFM. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Ну что, Анапа была на связи. Давайте проверим, как у нас в Сочи дела. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Юлия на связи. Приятно познакомиться, Юль. Скажите,
2: приятно,
1: пожалуйста.
2: Приятно познакомиться.
1: Ну, а как там на курортах сейчас?
2: В Сочи сейчас пасмурно.
1: А то до вас и на поездах уже как-то вот не добраться, не доехать. Все так переполнено, так много людей отдыхает. В общем, сегодня выходной, да? Получается, когда...
2: Нет, у погоды. Не,
1: у погоды.
2: У погоды выходной, да.
1: Хорошо. Но мы все равно очень любим ваш город и по разным причинам. И по курортным причинам, и по горнолыжным причинам, и по КВНовским
3: причинам.
1: Вот, ну, видишь, сказали одновременно. Так что да, практически родной город. Юль, три раунда для вас есть, каждый по 10 секунд. Слушайте внимательно задание, оно постоянно меняется, да. И если справитесь с тремя, то получите смарт-часы. Если два раунда будут успешных, тогда фирменная футболка Red Riffen. Готовы?
2: Да.
3: Тогда назовите три любых цветка. Обратный отсчет пошел.
2: Роза, гортензия, ромашка.
1: Прекрасно.
3: Это было очень быстро. У нас еще есть время поговорить.
1: А лючки, подснежники, не знаю, там, не, равнодушно.
3: Можно, да. Подснежники, правильно говорить.
1: Мне нравятся герберы. Не, ну, у меня есть знакомый, который очень любит герберы. Не знаю, вот. Мне как-то по душе другие цветы, например.
2: Да, очень красивые, кстати.
1: Они необычные, да, как-то от всех других отличаются. Юля, второй раунд, где мы вам добавим секунду-полторы, благодаря великолепной игре в первом. Здесь будут фразы из песен.
3: Их нужно будет допеть или договорить. Готовы?
2: Да.
3: Обратный отчет пошел. Но не смотри ты по...
2: По сторонам.
3: Да, а я теряю корни и улетаю.
2: В небо.
3: Давай отлично. Поднимем ручки и будем...
2: Танцевать.
1: Отлично. Засчитано красиво, уверенно и четко.
3: Мне понравилось там и улетаю. В небо?
1: Не, почему? Ну, я бы даже услышал немножко в небо. Вот, то есть там вот Саша подтверждает. Да. Там было похоже на оригинал, именно как они поют. Ладно, Юль, мы вам желаем удачи и в третьем раунде. Да, ну, здесь такая тема достаточно мужская намечается.
3: Ну, и женская иногда тоже. Вы по футбольчику как вообще? Прикалываетесь? Ну, немножечко хотя бы.
2: Плохо,
3: да?
1: Знаете, как бы, да, это надо проконсультироваться со специалистом, потому что иногда вредит нашему здоровью, судя по результатам.
3: Но иногда все равно оно есть на слуху, и поэтому сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три футбольных тренера нашей страны вообще всех времен. Обратный отчет пошел.
2: Карпин.
1: Так.
2: Спартаки. Березуцкий.
1: Так. И?
2: И...
3: Ну...
2: Газаев, по-моему, просто так у него фамилия была.
1: Да, Валерий Георгиевич. Ну, давайте так, учитывая первый раунд там с огромным запасом был, и тема-то мужская, ну вот все-таки я приму волевое решение и засчитаю. Третий раунд. Юль,
2: спасибо.
1: Поздравляем. Ну, смарт-часы. Но задание было со звездочкой, да, потому что оно было, я считаю, больше мужским. И все-таки
2: конечно,
1: Юля,
2: конечно.
1: Да, в последний момент, уходящий вагон Газаева все-таки успела поместить до нашего заслуженного тренера. Поэтому, Юль, поздравляем, смарт-часы ваши. Оставайтесь на связи, поговорим и про подарки, и про Сочи, про все поговорим. А еще послушаем вместе «Маленького принца».
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Наш утренний музыкальный карнавал продолжается, ребят, на часах 9.48. Сегодня мы обсуждаем телепередачи лучшие всех времен и народов, ну и в том числе те, в которых вы мечтали когда-нибудь сняться.
1: Да, как говорила Великий, скоро будет одно телевидение, ничего больше. А о том, какие передачи, в которых вы хотели сняться, скучаете, помните, любите, мы очень скоро зачитаем ваше сообщение в нашей рубрике «Между тем».
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставки.

0: без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем любимые телепередачи, которые смотрели взахлеб, в которых мечтали поучаствовать и которых, может быть, сейчас не хватает, хотели бы возродить. Вот Алексей пишет: скучаю по программам «Утренняя почта» и АБВГДИК. Ну и, конечно, для маленьких телелюбителей «В гостях у сказки». Вот
2: да.
1: Это точно помню.
2: Только что вспоминали «Звездный час».
1: Да.
2: Хочешь, не хочешь, днем или ночью, чудо придет. Ой, вообще класс.
1: Да, ну и КВН, конечно, телепередача, которая выпустила столько ярких, талантливейших людей, которые, мне кажется, сейчас все телеканалы уже, в принципе, запланили.
2: Константин пишет: жена врач-невролог, запрещает смотреть телевизор. А так я люблю смотреть передачи про еду.
1: Мне кажется, врач-невролог что-то знает. Она о чем-то вас предупреждает.
2: О, слушай, Ольга Медведева вспомнила «Пойми меня». Это же вообще...
1: Конечно. А у меня еще говорили, что «Жди меня» и даже принимал участие. Вот Генрих писал, нашел братьев. Сначала «Ищу тебя» назывался, а потом «Жди меня». Трогательная программа, которую, кстати, готовила жена Сергея Бодрова, насколько я помню. Что ж, вернемся к вашим сообщениям, но чуть позже. Пока пишите в Максе и группе «Росмена» ВКонтакте.

0: На столичных 10. А давайте дальше продолжим вместе. Это вам первая смена говорит. А Вадим Ривман расскажет новости. Давайте послушаем.
1: Я обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, в Госдуме хотят закрепить потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Об этом пишет Интерфакс. Помимо прочего, уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по Европротоколу до 200 тысяч в случае урегулирования без участия сотрудников ГАИ. Законопроект также устанавливает порядок выплат по ДТП, в которых оба участника признаны ответственными за произошедшее. При этом во всех перечисленных случаях максимальный размер страхового возмещения по ущербу не сможет превышать 400 тысяч рублей. К концу года ключевая ставка снизится до 13-13,5%. Это спрогнозировал в интервью для газеты «Ру эксперт» фондового рынка Александр Джоев. По его словам, одним из факторов, на который будет ориентироваться ЦБ при принятии решений по ставке, это динамика цен на топливо. При этом бюджетная политика остается основным стоп-фактором, который сдерживает регулятора от более быстрого снижения ключевой ставки, отметил экономист. Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять примерно 5-6 км в час. Об этом заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, в местах, где отсутствует возможность движения электросамокатов иначе, как по тротуару, скорость должна быть сопоставима с пешеходной. Ранее, добавлю, аналитики выяснили, что более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. В Госдуме предложили поощрять школьников за успеваемость деньгами и не только. Обращение с таким предложением депутаты направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс за определенный период обучения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение, либо другие меры поддержки, определяемые уполномоченными органами. Ну и последнее. Жирафы умеют считать в уме. Это выяснили ученые. В эксперименте участвовали 4 жирафа из зоопарка Барселоны. Животным показывали 2 емкости с разным количеством кусочков моркови, после чего контейнеры закрывали. Затем исследователи на глазах у жирафов добавляли или убирали часть лакомства, а животным потом предлагали выбрать один из контейнеров. Жирафы безошибочно выбирали те, куда моркови добавили. По мнению исследователей, эксперимент свидетельствует о том, что жирафы способны отслеживать изменения количества предметов и использовать эту информацию при принятии решений. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88,71. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.

0: Ретро-ФМ.
1: Доброе утро от нашей утренней команды.
2: Доброе утро.
1: Вот Вадим рассказал, да, что ученые выяснили, жирафы умеют читать в уме. Если бы я такое услышал, я бы посчитал, что это фейк.
2: А может, это факт? Еще непонятно, знаешь ли. Но, с другой стороны, непонятно, выиграл ли бы ты сертификат в Marketplace на 5 тысяч, на 3 тысячи. В конце концов, нашу фирменную термокружку.
1: Это все происходит в нашей игре «Фейк-контроль», и мы для вас ее скоро устроим. Также продолжаем обсуждать самые популярные, любимые нами телепередачи всех времен и народов. Ну и сейчас предлагаем потанцевать вместе. Устраивали это вчера на вечеринке «Ретро-ФМ». Повторим и утром. «Макарена»! We'll be right back.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем-всем-всем! Сегодня 3 июля, пятница. В принципе, уже звучит хорошо, но давайте разберемся конкретнее с этим днем. Сегодня можно прочувствовать несовпадение между тем, чего хочется, и тем, что есть. Желательно изучить что-то новое. Это откроет интересные перспективы.
2: Овны, сегодня вы можете найти настоящих единомышленников, которые окажут влияние на вашу жизнь.
1: Тельцы, желание двигаться в нужном направлении может натолкнуться на препятствия. Примите их как часть пути.
2: Близнецы, если что-то в картине мира сегодня захочет обновиться, позвольте этому процессу идти своим ходом.
1: Раки, не обязательно заедать стресс с всякими вкусными вещами. Лучше выберите новую активность.
2: Львы, возможно, в отношениях с партнером вам нужно пересмотреть что-то уже устоявшееся.
1: Девы, рутина есть рутина. Придется хорошенько поднапрячься, чтобы закрыть текущие задачи.
2: Весы, сегодня может перестать работать то, что обычно приносит удовольствие.
1: Скорпионы, возможно, некоторые элементы ваших домашних традиций преобразятся естественным образом.
2: Стрельцы, сосредоточьтесь на работе с информацией, но перепроверяйте данные.
1: Козероги, траты не принесут радости. Лучше оцените долгосрочные перспективы.
2: Водолей, отложите эксперименты со своим внешним видом.
1: Рыбы, найдите возможность в течение дня побыть наедине с собой.
2: Пятница, ребята, просыпаемся и зажигаем.

0: Всем, кто решил начать ее пораньше в компании с первой смены и с суперхитами.
1: Саша, вот смотря на твою вот эту вот шевелюру, ну у тебя же прям здоровая такая шевелюра, да, и думаю, такой ты, конечно, не модный, если честно. Ну прям даже как-то должно быть стыдно тебе.
0: Согласна, Александр, слишком много оскорблений в одном предложении. Очень... Мы со звукарем переглядываемся и осуждаем крайне.
1: Это тоже не модный, это же волосы вот эти вот. А вот мужская лысина официально стала главным модным трендом 2026 года. Дальше мне еще нравится, ну тут может быть, вы можете хоть чуть-чуть, да, как бы, потому что залысина, это тоже привлекательно, но у вас и этого нет. Вот стилисты и дизайнеры в один голос заявили, что гладкая голова и заметные залысины – это максимально стильно. Мода вернулась к такой брутальной эстетике 80-х, 90-х, когда лысые, полысевшие мужчины считались альфачами, альфа-самцами. А вот эта пластическая хирургия, пересадка волос, вот… Десятилетиями врачи говорили, лысина – это приговор и так далее. Тратьте деньги, езжайте куда-то там, в Турцию в основном.
0: Ну да, сейчас турки обидятся вот после твоей новости же. Вы чему мужиков учите? Нет, никаких залысин.
1: Раньше же вот эти шевелюристые после нас приезжали, а сейчас, ну, можно, вот, знаешь, можно нарастить, наш там одна маленькая залысинка, да, осталась.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: 9:17, Маргарита, проснись и пой. А лучше поставь самовар, матушка. Да, почаевничать хочется. В России выросли продажи самоваров.
1: Почаевничать?
0: Вообще-то, да. Популярность у россиян набирает все больше и больше. С начала года, знаешь, на сколько? На 40%. Все чаще покупают не только для дачи и чаепития, но и вообще как элемент интерьера. Или, может быть, как подарок, да, такой солидный антиквариат. При этом коллекционеры охотятся за редкими экземплярами. А стоимость, между прочим, может доходить до сотен тысяч рублей. Купить автомобиль или самовар.
1: Вот смотри, да, какая ситуация. Ты знаешь, первое, что я очень сильно люблю чай. Второе, что у меня день рождения. Значит, если вдруг, да, ну, мыслишечка в голову придет, лучше денежками.
0: Да вот давай сама, да, мы тебе денег переведем, а потом, как в известной истории, пошла Рита на базар и купила самовар.
1: Купила себе пирожное.
0: Там нет, шмотки там наверняка будут.
1: Распродажа.

0: Точное столичное 10.28. Ближайшая часть первой смены будет держаться на трех китах. Это игра Fake Control. Это актуальная тема про телепередачи. Ну и я так понимаю, что хиты, проверенные временем, тоже нас не покинут.
1: А я думал, ты про другого кита сейчас говоришь, вот. Который, да, сейчас зайдет и как расскажет свои новости.
0: Захочет, заплывет. Не захочет, не заплывет. Хотя человек ответственный, да, наверняка зайдет. Поэтому, ребята, у нас впереди новости. У нас сегодня будет Джой, будет Атаван, будут хиты, проверенные временем. Все, как вы любите на ретро.
1: А вот и кита к берегам занесло.
0: Половина одиннадцатого. Вадим Ривман, новости.
2: Да, расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате, ежемесячной выплате для бабушек и дедушек, которые воспитывают ребенка до 3 лет. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда по региону. По словам парламентариев, для получения выплаты мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную соцвыплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 3 лет. В вузах России в 2027-28 учебном году появится новый обязательный курс. Он называется «Русский язык как государственный». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования. Там добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, СМИ, рекламе и в сфере защиты прав потребителей. Настоящее стихийное бедствие обрушилось на Свердловскую область. Из-за сильнейшего дождевого паводка подтопленными оказались более 300 домов. За последние дни осадков выпало в 4 раза больше, чем обычно выпадает за месяц. Многие здания стоят в воде по крышу. В 4 муниципалитетах действует режим чрезвычайной ситуации. Объявлена эвакуация. Пострадавших направляют в пункты временного размещения. В 7 регионах России не будут продавать алкоголь в день любви, семьи и верности 8 июля. Так, розничная продажа алкогольных напитков в этот день будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Коми, на Алтае, в Камчатском крае, Донецкой Народной Республике. При этом подобные меры, как отмечается, не будут распространяться на заведения общепита. Жара в Москве и области сегодня пойдет на спад. Температура воздуха будет плюс 25. Уже в субботу температура опустится до 22-23 градусов. Возможны дожди и грозы. А в воскресенье в московском регионе прогнозируют затяжной дождь полуосеннего типа. Температура будет около 20 градусов тепла. Еще назову курсы валют. Доллар 77 рублей 93 копейки. Евро 88.71. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, ребятки, давненько мы с вами не устраивали проверку на фейк и правду.
2: Ну, тогда сейчас устроим. Ну что, что завелся-то?
3: Ну, сразу концерт, видно, концерт. Как бы, да, кто контролирует свои эмоции, да? А кто все... такой психованный вообще?
2: Где фейк-контроль? У меня тут уже сертификат Marketplace.
3: Ну, хорошо.
2: И на 5, и на 3, и еще и наша термокружка Ретро-ФМ. А моя такая, да сейчас все будет. 23, 24, 88, 3, код Москвы 495.
1: Звоните сейчас же!

0: Контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня фейки разгадывать будет Людмила из Барнаула. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Людмила, а вам часто в интернете приходится с фейками сталкиваться? Вот вы вообще такой доверчивый человек? Или все время так, прочитайте и сомневаюсь?
2: Нет, я вообще доверчивый человек.
1: Ну, вот здесь я бы на вашем месте пересмотрел подход, потому что мы не всегда рассказываем в этой игре правду. Чувствуйте, доверьтесь своей интуиции и выберите лотерею, гольф или кораллы.
2: Лотерея.
1: Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к фактам, напоминаю, один правильный ответ – это термокружка.

0: Два правильных ответа. 3000 рублей. А если все три, то сертификат в популярный маркетплейс на 5000 рублей. А теперь лотерея.
1: Погнали. Факт номер один. Первые лотереи в нашей стране были проведены при Петре Первом. Правда или ложь?
2: При Петре Первом. Лотереи.
0: Ну, думайте, давайте быстрее.
2: Я думаю, ложь. Угу.
1: На самом деле это правда, вы не поверите. Призы включали как ценные вещи, так и денежные суммы до 1000 рублей. Розыгрыш был частным коммерческим проектом. И для честности билеты из мешка вытаскивали маленькие дети.
0: То есть еще тогда вот эта традиция с маленькими детьми, да, появилась. В Древней Греции в лотерею можно было выиграть невесту. Правда или ложь?
2: Древняя Греция, я думаю, ложь.
0: Это действительно ложь, потому что в Древней Греции браки заключались по строгому расчету между женихом и опекуном невесты, которым обычно выступал ее отец.
1: Потрясающе, даже не знаю, что лучше из этого.
0: Так, поменьше разговоров, да?
1: Немножечко
0: все,
1: феминизма.
0: Паша, твой муж.
1: Великая Китайская стена была частично построена на деньги от проведения лотерей. Правда или ложь?
2: Ложь, думаю, ложь.
1: Не поверите, это правда. В Китае лотереи известны уже более 2000 лет. Они проводились под контролем и с разрешением государства. Деньги от них тратились как раз на финансирование крупнейших строительных проектов. И мы хотим вас поздравить, потому что у вас термокружка. Наш самый клевый приз.
2: Спасибо, ура.
1: Вы молодец.
0: Да, Людмила, умничка. Мне кажется, вы как будто специально и шли к этому подарку. Судьба вела к термокружке для того, чтобы уже придумать, какой же напиток будет помещен в нее самым первым. Оставайтесь на связи и насладитесь с нами классным хитом от Африк Симон на Ретро-ФМ.
3: Фейк-контроль. Первые сменят.

0: Саша Светлов и Никита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: На столичных 10.47, и мы, первая смена, игравшие в КВН, мечтавшие поучаствовать в «Зов джунглей», соревновавшиеся в игру в кино и побывавшие в охотничьем домике «Что, где, когда», сегодня разбираемся с телепередачами, а с теми, которые можно смотреть бесконечно, о которых мы скучаем, в которых хотелось, может быть, когда-то сняться вам, и готовы рассмотреть ваше сообщение уже буквально через несколько минут.
2: А почему ты еще одну телепередачу не назвал, мою любимую юмористическую, в которой я снималась?
1: Ну, смех и панорама, так смех и панорама, ребята.
2: Вообще-то было такое шоу прекрасное. Yesterday Life. Че ты вообще, а? Тоже на первом шло. Я скучаю. Всем, если меня кто-то слышит, ребятам причастным передаю огромный привет. Мы были лучше.
1: А мы скучаем? Ну ладно, мы потом ответим на этот вопрос.
2: Ты нас недооценил.
3: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
6: И включай.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня мы обсуждаем самые любимые, самые популярные телепередачи, которые мы смотрели, которые мы представляли и думали, как мы в них поучаствуем, которые хочется вернуть. Вот сейчас Дима Найден написал, у нас прям очень большое совпадение с ним. «Звездный час» и «Зов джунглей» — лучшие программы с детства. А потом еще «КВН. Что, где, когда». Золотые слова, Дима.
2: А у меня, возможно, с Юлей. Я бы поучаствовала в передаче Леонида Каневского «Следствие вели». Если бы стала следователем, как мечтала в детстве. Но я не стала ни следователем, ни маньяком, увы.
1: Но у тебя были шансы в «Гальяно», Маргарита. Сергей пишет, я вспомнил еще одну передачу для эрудитов, по которой я скучаю. Ее вел Леонид Ермольник. Это «Золотая лихорадка». Конечно, помним. А также «Интуиция» Виктора Логинова. Очень хочется ее возвращения.
2: Надюха пишет, в мире животных с Дроздовым любимая передача детства. Ну, я бы сказала, с детства, потому что вообще все это еще происходит, и, конечно, потрясающе все это можем наблюдать, успокаиваться.
1: Да. А вот Владимир пишет, была раньше передача «Клуб путешественников». С удовольствием посмотрел бы. Да, с удовольствием и я тоже смотрел ее.
2: Так, не хватает, Дмитрий нам пишет, «Звездного часа», «В гостях у сказки» и «Любовь с первого взгляда». Вот на «Любовь с первого взгляда» вообще супер. Также Юрий нам об этом писал. Много людей вспомнили. А вот Дмитрий посмотрел бы с удовольствием «Деревню дураков». Помнишь, такая тоже была?
1: А слушай, хотя там же крутое пике было. Вот что, когда там Боинг крушение терпел.
2: Светлана Плахова вспомнила то, что даже я не вспомнила. По НТВ шла передача «Док-шоу».
1: А, «Док-шоу», да-да-да. Подожди, Ширвинд? Или мы про другое сейчас? Да-да-да, кажется, Ширвинд младший вел.
2: Да, смотрел, говорит, смотрел и поучаствовал со своей собакой. Вау!
1: Ну, если еще с собакой повезло поучать, мне кажется, это воспоминание на всю жизнь. Вот, что бы с тобой было, если бы ты со своим рыжим пёселем
2: поучаствовал? Ой-ой-ой-ой-ой. У него бы шок, у меня счастье.
1: Поэтому мы вас и не зовем, да, как говорят продюсеры.
2: Да-да-да.
1: Спасибо большое, ребят, за ваше честное мнение про телепередачи. Ну, можно сейчас что-нибудь раз в интернете найти немножко понастроить.

ностальгировать. Вот, а мы желаем вам классного продолжения пятничного дня. Вернемся к вам в понедельник. Когда-то спимся, вместе с вами отдохнем на выходных. И затем уже, ну что, с новым настроением, с новой июльской энергией будем дарить вам игры и, конечно, любимые хиты, проверенные временем.

0: Что там в календарике нашем? А, это ж пятница, надо же. Дождались, что ли? Ретро-ФМ. 11 часов в столице. Время новостей на Ретро-ФМ. С последней информацией Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В России до конца года разрешили оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Контроль за реализацией постановления правительства возложен на Минэнерго. Документ вступил в силу. Тем временем в Новороссийске на автозаправочных станциях закончился бензин. В местном муниципальном центре управления сообщили, что купить топливо за наличные или по банковской карте сейчас невозможно. Власти пока не называют сроки возобновления продаж бензина. Россияне смогут получить бесплатную медпомощь по полису ОМС в отпуске в любом регионе страны. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, полис представляет собой гарантию, что где бы человек ни оказался, ему окажут помощь бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. В Челябинской области ввели штрафы за купание детей без присмотра. Речь идет о тех, кому нет 14 лет, а ребенок до 7, согласно правилам, должен при себе иметь спасательное средство, нагрудник или жилет. В случае нарушения родители могут оштрафовать на 3000 рублей, а должностных лиц, воспитателей, тренеров, владельцев пляжей на 5000. Великобритания призвали запретить российский мультсериал «Маша и медведь». Группа депутатов направила соответствующее письмо в правительство. Как пишут британские СМИ, по их мнению, этот мультик является скрытой формой российской пропаганды. Среди прочего указано, что в разных эпизодах Маша является в военной форме, шлеме танкиста и фуражке, которая, по мнению парламентариев, ассоциируется с НКВД. Ну а сингапурские ученые разработали водолазные костюмы для мадагаскарских тараканов. Благодаря этому они могут оставаться под водой до 3 часов. Авторы пояснили, что таких тараканов можно использовать в поисково-спасательных операциях. Ими управляют дистанционно с помощью электродов. Тараканы-киборги способны помогать в зонах стихийных бедствий, например, искать людей под завалами. Конечная цель – вывести эту технологию в космос, например, для исследования поверхности Марса. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88.71. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вы знаете, очень хорошо слушать песню про то, что что-то там где-то замерзает, когда за окном уверенно положительная температура. Я понимаю, что с учетом широкой географии вещания Ретро-ФМ погода может кое-где, наверное, и хромать. Ну, во-первых, надеюсь, что это не так. Надеюсь, что везде хорошая погода. А во-вторых, ну, вы знаете, что делать. Вы просто давайте двигайтесь к нам ближе. Давайте еще ближе. Давайте поближе. Мы вас обнимем, согреем. Музыку классную поставим. Это мы можем. Ретро-ФМ так устроено. Так мы работаем, для этого мы создавались. Очень скоро с нами Sugar Babes, Юрий Антонов, также Modern Talking, да много чего еще прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Посижу некоторое время с вами, ладно? Это Ретро-ФМ. Всем здрасте.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

Вот я мог бы, конечно, сказать, что пошла жаришка. Вот оно началось. Но ведь буду неправ, друзья, потому что она не пошла никакая жаришка. Она просто никогда не заканчивалась. Вот и все. Певица Сандра, естественно, одна из тех, кто подбрасывает нам дровишек. Ну и вообще много чего есть, что согревает. Особенно, мне кажется, тепло и жарко сейчас тем слушателям, которые стали победителями игры «Круиз Ретро FM» в этом году, в 2026-м. Вот так вот взяли и выиграли себе отпуск мечты. Да, совсем скоро, с 18 по 28 июля начнется то самое путешествие мечты в Грецию на круизном лайнере «Астория Гранде» в отличной компании вместе с ведущими Ретро FM, любимыми артистами, группами «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александром Айвазовым. Мы, естественно, ну, конечно, будем держать вас в курсе, рассказывать о том, как все там происходит на борту. Будем делать это и в эфире, и в социальных сетях Ретро FM. В общем, следите за нашими новостями. При этом, естественно, продолжим слушать красивую музыку. Чего уж там, прямо здесь, на Ретро FM. Так что не расходимся.

0: Интересно, что название вот этого шведского дуэта «Якида» происходит от старинного валийского тоста, который произносится как «Будем здоровы». И что интересно, так назывался ночной клуб, популярный в Гетеборге, где начинали певицы. А в какой-то момент клуб, владельцы этого клуба, запретили дуэту использовать бренд внутри Швеции. Хорошо, что только внутри Швеции, потому что им пришлось сократить название до букв YD, ну, в смысле YD. И я еще подумал, что хорошо, что мы сокращаем от написания на латинице «Якида», потому что если бы это было по-русски, это был бы «Яд». Нам такого не надо. Нам просто классную музыку подавай, и все. Больше ничегошеньки. Остальное мы сами себе придумаем, сделаем и так далее. Пятница сегодня продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. 3 июля на календаре.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Интернет-бату. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Часы наши, как сговорились, указывают на полдень всем. Ну и ладно, в конце концов, кто я такой, чтобы с этим спорить, придется принять. А еще пришло время выслушать новости. Последние их расскажет Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом за себя, детей до 18 лет или 24, если они учатся очно, а также родителей пенсионеров, об этом заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чапин. По его словам, главным условием является то, что занятия должны оплачивать именно те, кто собирается заявлять вычет. Срок уборки урожая в России сдвинулся на 1-2 недели по сравнению с прошлым годом. Отмечается, традиционно техника выходит в поля уже в середине июня. Как передает Коммерсант, данная задержка связана с плохой погодой и дефицитом топлива. Его поставки идут с задержкой. Ну а ранее президент потребовал строго соблюдать график поставок топлива для аграриев. От этого зависит урожай, подчеркнул Владимир Путин. Китайскому острову Хайнань приближается тайфун. Гостям рекомендуют воздержаться от морских прогулок и пляжного отдыха. По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас на острове находится примерно 20 тысяч наших соотечественников. В АТОР также сообщили, что в пятницу были приостановлены паромные перевозки через пролив Чинжоу. Как ожидается, транспортное сообщение возобновится через 1-2 дня. Авиаперевозчики также корректируют расписание. Ленинградский вокзал в Москве полностью интегрирован в единую систему столичного транспорта. Для комфорта пассажиров там внедрили те же сервисы, которые работают в метро на московских центральных диаметрах и наземном транспорте. Об этом сообщает Дептранс. Там отметили, задачу властей сделать так, чтобы пассажир бесшовно и комфортно пересаживался с метро, МЦД или наземного транспорта на поезд дальнего следования. Белоруссия сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. Его учредили в честь освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Это произошло 82 года назад. Поздравление направил и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием общей истории. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня торгуется на уровне 77 рублей 93 копеек. За единую европейскую сегодня просят 88 рублей 71 копейку. Пока на этом все. А далее на ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Так, а вы уже намазались кремами защитными, а то тут столько ультрафиолета в одной песне. Превышенная просто концентрация. Это группа Maywood, Pasadena или Pasadena. И, в общем, очередная доставка солнечных лучей. Без ограничений, получается. Кстати, кроме шуток, если где-то вот где жарко, берегите, пожалуйста, себя. Не забывайте про одежду светлую, легкую, просторную. Что там еще? Водичку. Конечно, водичку. Пейте. И все это под музыку ретро-ФМ, естественно. Как вы думали? Джо Дассен скоро, Татьяна Овсиенко, группа Роксетта и много чего еще. Конечно, прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет. Причем пятничный привет.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда. И при чем тут группы Битлз, Стрелки и Супермодели. Узнаете завтра в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Это песня про самолет, Modern Talking, Jet Airliner. Ну, про самолет, а еще, может быть, про наше новое мобильное приложение Retro FM, которое тоже, кстати говоря, летает, как самолет. Быстро и удобно, и никаких лишних кнопок там нет. Классная музыка, ведущие, много разных потоков Retro FM. И все это буквально одним нажатием. Radio Hub, так оно называется. Не забудьте, Radio Hub, новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте, наслаждайтесь музыкальной красотой. А мы вам песни продолжим ставить. Прекрасное, лучшее, я бы сказал, последних десятилетий прямо здесь на Retro FM.

0: Это Рики и Повери в эфире Ретро-ФМ. Бедные и богатые, богатые и бедные. Но когда-то они действительно были богаты духовно, как говорил их продюсер Франко Калифано в год создания, в 67-м году. А потом они стали богатыми еще и в реальности. Так что, ну, для красоты, я так понимаю, Повери тоже оставили. Чего бы нет? Мы же привыкли название менять. Не надо. Мы же не меняем название Ретро-ФМ. Лучшие в мире радиостанции. Все. И, соответственно, продолжаем крутить лучшую музыку последних десятилетий для вас, наши дорогие слушатели. В Москве уже 12 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.
7: Retro FM.

0: Час дня в Москве. Ну вот, казалось бы, да, всего час какой-то, а на самом деле, ого-го, скоро вечер пятницы. Но мы не торопим события. Сейчас пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королев знает, что происходит вокруг. Сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Центробанк объяснил отказ в запуске новой платежной системы в стране риском для кошельков граждан. Также важно, чтобы решение не было дублированием уже существующей и хорошо работающей инфраструктуры. Ранее ряд крупнейших банков страны предлагали создать свою платежную систему. По мнению участников проекта, она должна фокусироваться на некарточных методах оплаты, биометрии и QR. Кодах и NFC. В Краснодаре полицейские задержали нелегальных продавцов бензина, у которых обнаружили 1000 литров 95-го. Об этом сообщила пресс-служба отдела МВД. По предварительным данным, молодые люди приобрели топливо на АЗС в Ростове-на-Дону, которое они планировали реализовать по завышенной стоимости. Ранее сообщалось, что о подобном случае в Иркутской области писали СМИ. Отмечается, перекупщикам грозит до 5 лет тюрьмы за продажу бензина по завышенным ценам. Больше 300 домов остаются подтопленными. В Свердловской области эвакуировано 290 человек, некоторые в пунктах временного размещения. По сообщению МЧС, за сутки воду откачали из 90 зданий. Специалисты развозят жителям пострадавших районов питьевую воду, оказывают адресную помощь и расчищают русла рек. Также жители предупредили, в ближайшие дни регион окажется во власти еще одного сильнейшего циклона. Курс по русскому языку как государственному введут в вузах страны в следующем году. По информации «Известий», программу сейчас разрабатывают в Миноборнауке. В отличие от предыдущей версии, во многом повторяющей школьные темы, акцент сделают на практическом использовании языка в разных сферах, например, в оформлении документов. Дисциплина будет включена в единое ядро высшего образования, поэтому будет обязательной для всех.

всех студентов. Лимитированные паспорта с портретом и подписью американского президента Дональда Трампа начнут выдавать в США. Как заявили в Госдепартаменте, получить их можно будет уже с 6 июля. Дополнительную плату брать за это не будут. Удостоверения личности в ограниченном тираже станут оформлять к 250-летию Соединенных Штатов. Ну и о валюте на эту пятницу. Американский доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88.71. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

сначала один шаг, потом еще один. И так можно вообще, в принципе, до бесконечности. Причем направление можно варьировать, на самом деле, не обязательно вперед. Вперед, назад, вбок. И танцы получается, правильно? Это у нас, кстати, тоже регулярное занятие на вечеринке Ретро FM, например, с 21 до полуночи. Ежедневно, ежевечерне. Знаете, сколько там можно шагов, шажочков выделать и прочих пируэтов вместе с прыжками? Кстати говоря, все можно. Да, заходите с 9 до полуночи. Каждый вечер вечеринка Ретро FM. Красивый микс лучшей музыки последних десятилетий. Танцевальные ее части. Сейчас тоже красиво будет. В ближайшее время группа Queen, Рики Мартин. И кое-что еще обязательно поставлю. Это Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжается пятница.

Группа Queen на Retro FM, неповторимые Фредди Меркьюри и Radio Gaga знаменита. Кстати, некоторым сложно в такое поверить, но Фредди Меркьюри сам признавался в интервью, он говорил, что вне сцены он совершенно другой человек, очень сдержанный, настоящий домосед, который очень ценил круг настоящему близких людей, а еще он обожал своих кошек. До безумия, у него их было много, около 10, даже посвятил им свой сольный альбом «Мистер Бэд Гай». Сейчас хотел бы напомнить еще одному талантливому человеку, о котором я собираюсь рассказать в эту субботу в программе «Ю». Это Джордж Майкл. Узнаем много интересного про легендарного артиста. Так что прошу всех быть. А кто не успеет, тому... Нет, наказания никакого не будет. Тому просто предлагаю, если что, переслушать в подкастах на сайте Retro FM. Любой выпуск, кстати говоря, программы «Ю» в подкастах, да, в том числе и в мобильном приложении.

0: поют. А, ну пятница же, вот и пою. Нельзя, что ли? Ладно, все, я же тем более сейчас уже все, ухожу. Немножечко там, на прощание. Так, давайте глянем в календарик, пока есть время. Пятница у нас сегодня 3 июля, день тайной дружбы. Ага, ну всех тайных, да, тогда поздравляю. День госавтоинспекции МВД России, это день ГАИ, день ГИБДД. Честно говоря, немножко уже запутался, как правильно. Во-первых, поздравляю всех, кто служит. День работника вагонного хозяйства. Сегодня день... Держитесь подальше от солнца. Я думал, день держитесь подальше от ГИБДД. Нет. А день благодарности воздушному кондиционеру еще сегодня. Для многих актуальный. Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Здрасте, пожалуйста. Нет, вот это я не согласен. А куда я должен другие пакеты полиэтиленовые складывать, если у меня не будет полиэтиленового пакета для пакетов? Нет, это не наш праздник. Все, не будем его праздновать. Со всем остальным, да, пожалуйста. Например, Филичуту обращайтесь, тем более, что она через несколько минут уже стартует здесь, на Ретро-ФМ. Любые хорошие поводы пригодятся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я прощаюсь с вами до завтра. До встречи в программе Ю в субботу в 13.00. Пока.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Итак, друзья, меня зовут Антон Веселов, и я напомню вам все наши способы связи. У нас есть смс-приемник, короткий номер для ваших смс-ок, 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка программы, находите Фили Читу и заполняете специальную форму. Ну или заходите в наши соцсети, в частности, канал ВМАКСе, там уже есть выложено сообщение про Фили Читу, и, собственно, под ним оставляйте свои комментарии. Самое главное, не забывайте подписать свое сообщение, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано ваш привет или ваше поздравление. Ну, собственно, такие вот нехитрые правила. Надеюсь, все понятно. Если непонятно, повторю. Может быть, даже не раз. Начинаем Фили Читу на Ретро-ФМ.

0: земля.
1: Коллеги из Модулар, Гиляна и Евгения, передают привет главному бухгалтеру Людмиле. Желают ей отличного предстоящего отдыха, солнечных дней, теплого моря и хоть на время забыть о работе. Да, это никому не мешает, это правда. Елена из Омска передает привет своему супруге Диме. Я тебя люблю, пишет Елена. Ну и, наконец, Аннушка и семья Нестеровых поздравляют Оксану Нестерову. Между собой они называют ее Косаночкой, с юбилеем. Желают, чтобы мечты сбывались, деньги прибавлялись, проблемы растворялись, а счастье прилипалось. Ой, слушайте, хорошо-то как, а?
2: Отправляйте смс на номер 5.

0: Алексей из Ессентуков поздравляет свою любимую женщину Елену Геннадьевну с днем рождения. Желает ей крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи и чтобы исполнялись все ее желания. Алена из Твери передает привет Танечке и Леночке за дело учета. Скоро домой. Да, причем на 2 дня выходных, между прочим. А Анастасия передает привет своей коллеге из ресторана «Атаманский» Наталье Бородиной.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ксюша из Мурманска жалуется. Вот вчера не долетел. Привет ее. Надеюсь, сегодня повезет. Уже повезло. Ксюш, да, все, договорились. Итак, Ксюша из Мурманска передает привет любимому Пашеньке и желает вообще всем хороших выходных. Спасибо, Ксюш, большое. Наталья из Магадана передает привет своему любимому мужу Денису. Люблю тебя очень, пишет Наталья. Сергей Хабузов, или Хабузов, не знаю, как правильно, ну, понятно, да? Поздравляю с днем рождения Сергея Гурьянова. Желает ему всего самого замечательного. Ну и, наконец, Анжелика из Кузбасса передает, из Прокопьевска. Кузбасс передает привет любимому мужу Дмитрию Бабич. Очень его люблю. Здоровья и исполнения всех желаний.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

0: Ленска передает привет любимому неврологу Марине Константиновне Шиповаловой. Желает ей отличного отдыха, гибкости во всем теле, забыть о работе и наслаждаться летом. Виктория из Мытищ поздравляет свою маму Нину Ивановну с юбилеем. От всей семьи желает здоровья, счастья, успехов во всем. Пусть летят года, грустить о них не надо. Любящие дети и внуки. Андрей из Сахалина передает срочный привет Оборонэнерго, отделу реконструкции, проектно-сметной группе. Хорошего рабочего дня, коллеги, выходных. Ну а Роман Буров из Северодвинска поздравляет всех сотрудников, личный состав и ветеранов отдела ГАИ Северодвинска с 90-летием. Богатырского здоровья, крепкого семейного тыла, всегда спокойной службы и мирного неба над головой.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

моему мужу Антону и ребятам, которые сейчас едут с ним в Красногорск. Люблю тебя, пишет Надя. Варя передает привет любимому папе Жене, любимой маме Лизе, конечно же, Тимофею. Ну, а Елена поздравляет Александра Землянуху и Олега Сивкова с днем ГАИ. Вы заслуженные пенсионеры, только

0: Это группа Joy Felicity на Retro FM. 5533. Короткий номер для ваших смс-ок, друзья. Начинайте их со слова Retro FM. Не забывайте подписываться, пожалуйста. Михаил Котвицкий из Владимира передает привет Кириллу. Желает хорошего настроения. Светлана Рыжова из Сахалина поздравляет Валентина Чеповского с днем рождения. Желает здоровья, крепкого, счастья, большого, любви искренней и исполнения всех желаний. Веруня Кузьмина передает привет огромный коллегам Ирине и Яне из Санкт-Петербурга. Отличной всем пятницы. Ну, а семья Фатеевых из Ставропольского края поздравляет мамочку Наталью с днем рождения. Желает ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Как дела, интересуется Дэд Роксет у нас? Ну, как могут быть дела в пятницу, друзья? Ну, понятное дело, мы все в предвкушении выходных. Правда, вот в центральном регионе они будут прохладными. Ну, ладно, уж. Зато все-таки выходные. Значит, Анна передает привет всем работникам дома ребенка, особенно медикам, и своему мужу Виктору и сыну Ивану. Лариса и Олег Шрамковы из Ставрополя поздравляют с днем рождения Натусю Мальцеву. Желают ей гармонии в жизни, любви и здоровья. Елена передает привет с пожеланиями здоровья и счастья накануне дня рождения своей коллеги Элине. Пусть будет счастливой и красивой всегда. Ну, а мама Юля передает всем привет с земли Волгоградской и поздравляет доченьку Дину Михневу с окончанием школы с золотой медалью. Ты наша гордость, пишет мама Юля. Любим тебя, ты наша умница. Продолжим совсем скоро.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Реклама.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Евгений Белоусов завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве. 14 часов и 54 минуты. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы «Успех».

и прочитать. Ольга Стефаненко передает привет любимому мужу Сергею, любимым детям Елисею и Насте. А вот несколько человек уже поздравили Белоруссию с Днем Независимости. Всем счастья, здоровья, мирного неба над головой. С удовольствием присоединяюсь, если, конечно, нас слушают в Белоруссии, да? А, так, идем дальше. Дмитрий передает привет в Пятигорск Юрию Мартынову. Юр, держись еще немного. И выходные, это правда, чисто. Анна передает привет своей маме. Юле, папе Роману, бабушке Оле и бабушке Лиде. Игорь Коноваленко из Луганска передает привет выпускникам Херсонского мореходного училища 83-го года выпуска. Ну и, наконец, Виктория передает привет своим любимым родителям, маме Ларисе, папе Вадиму из Верхней Пышмы. Друзья, на этом будем завершать фельдшету на Ретро-ФМ. Ну, на сегодня, естественно, завершать. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы, снова будут ваши поздравления. Все это фелечите на Ретро-ФМ.

0: В Москве 15.00 на Ретро ФМ. Впереди Алсу, Сиси Кетчи. Новости незамедлительно. Дмитрий Королёв уже в студии, готов нам рассказать последние новости. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россияне смогут брать кредиты в цифровых рублях. Такая возможность у банков появится с 2029 года. Об этом сообщила зампредседателя Центробанка Зульфия Кахруманова. А ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия готова к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября. Новая форма валюты не отменяет и не заменяет наличные и безналичные деньги, а лишь дополняет. Болгарский парламент встретил аплодисментами заявление своего премьера Румена Радева о готовности наложить вето на санкции ЕС на 21-й пакет антироссийских санкций, если они будут вредить интересам страны. Он указал, что в данном вопросе в первую очередь преследуют интересы своей страны. Радев заявил, что поддержит только те рестрикции, которые приблизят Москву и Киев к переговорам о достижении мира. На южное побережье островной китайской провинции Хайнань обрушился тайфун Майсак. Скорость ветра достигает 23 метров в секунду. Однако это не испугало российских туристов. По данным АТОР, они продолжают спокойно отдыхать. Между тем, Хайнань приближается и новый ураган. Метеослужба объявила желтый уровень опасности. Угроза повлияет на работу аэропорта курортного города Санья. Российские авиаперевозчики уже корректируют расписание пятничных рейсов. В России расширили программы помощи детям-альбиносам. Это редкое генетическое заболевание, связанное не только с бледной кожей и светлыми волосами, но еще и с тяжелыми нарушениями зрения. Оно встречается у одного человека из 17 тысяч. Цель различных проектов – помочь пациентам справиться с повышенным вниманием общества и разработать план восстановления организма. Популярные песни отечественной эстрады могут включить в школьную программу. Это идея Минпросвещения. Сформирован перечень из 37 композиций, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей. Как пишет газета «Ру», инициативу поддержала и солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева. Она предложила добавить в список и песни своего коллектива, так как за 40-летнюю историю «Миража» выросло несколько поколений. И о валюте на эту пятницу. Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88,71. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Говорят, что кондукторы в общественном транспорте не верят в счастливые билетики. Не знаю, может быть, так оно и есть, хотя, по-моему, зря они так. Ну вот о понимающем кондукторе нам спел Владимир Маркин на РЭТ-ФМ в 15.18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Леонид Агутин, Беллини и Мадонна. Совсем скоро.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете завтра в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».

Ну, а нам пора вспомнить, что в воскресенье уже к нам придут дорогие гости, друзья. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваш вопрос на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.

0: Beautiful Life, а по-русски, если, то житуха. Ну, собственно, она у нас и начинается, друзья. Пятница на дворе, в Москве уже 15:48. Меня зовут Антон Веселов, рабочий день заканчивается. Ну и уже совсем скоро на Ретро-ФМ Альбан и Рамина Пауэр и группа «Цветы».
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: дня на Ретро ФМ. Впереди группа «Атаван», Юрий Антонов и новости прямо сейчас. Игорь Акулов в студии со свежайшими новостями. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. Суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему, как и его бывшему начальнику, экс-главе Росавиации Александру Нераська, арестованному в пятницу, меняют мошенничество в особо крупном размере. Обоим фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Махов занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта с 8 по 17 год. Оперативные комментарии следствия и защиты пока не поступали. Уголовное дело связано с нарушениями в период работы чиновников Росавиации. Дмитрий Песков заявил, что недружественное окружение Калининградской области требует особой заботы о регионе со стороны федерального центра. Он отметил, что на повестке президента и правительства постоянно находится снабжение Калининграда, развитие региона и его финансирование. Напомню, что накануне президент Владимир Путин поддержал обращение губернатора Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей области, а также просьбу о субсидированных авиабилетах. РЖД планирует запустить продажи билетов на электрички через национальный мессенджер «Макс» по всей России уже в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Сервис уже работает в ряде областей. Оформить билет можно через чат-бот в «Максе», выбрав дату, станции, поезд и оплатив банковской картой, а полученный QR-код предъявить контролеру или использовать для прохода через турникеты. Правительство утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах. Контроль затронет наиболее значимые категории. Лекарственные препараты, медицинские изделия, БАДы, пестициды, товары, подлежащие обязательной маркировке и подтверждению соответствия. Для проверки маркетплейсы будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров, включая госреестры лекарств и медизделий. Проверка должна проводиться в течение 3 рабочих дней, а повторная не реже 1 раза в 10 дней. Карточки, опубликованные до 1 октября, должны быть проверены в течение 180 дней. И в США 96-летняя американка получила предупреждение о выселении из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. Сотрудники учреждения сообщили о многочисленных жалобах на шум из ее квартиры, отметив, что вечеринки запрещены, она не может угощать других постояльцев напитками. Пенсионерка, которая платит за проживание $12 000 в месяц, заявила, что будет продолжать тусоваться и веселиться. Однако вопрос уже урегулирован. Учреждение разрешит ей принимать гостей допоздна, но запрещает угощать чем-либо. Однако эти поблажки действуют до первой жалобы. И расскажу о курсах валюты на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 93 копейки. Евро 88 рублей и 71 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Говорят, что оптимизм заразителен, друзья. Ну, если это так, заражаемся, в хорошем смысле слова, от группы «Зодиак» на Ретро-ФМ. Они были в 16 часов и 17 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Майкл Джексон, группа «Белый орел» и Сиси Кейч. Совсем скоро.

скажите, кто из вас устал от приложений, где нужно пройти 7 кругов ада, чтобы просто включить музыку? Вот лично я устал. Поэтому, когда мне показали Radio Hub, я сначала даже не поверил. Это настолько просто, что разберется абсолютно любой. Запускайте, а там сразу мы ведущие, суперхиты, любимое шоу. В общем, только проверенная классика. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы ни находились.

0: Не знаю, почему еще никто не додумался делать для наших дорогих любимых женщин специальные весы, которые бы не показывали вес. Нет, это не нужно. А просто вы писали: «Зато ты самая красивая». Вот я уверен, женщин бы это понравилось. Уже совсем скоро на Retro FM «Квартет Битлз» и группа «Комбинация». В Москве 16:49. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами. До скорого. Далее на Retro FM вы уже в начале следующего часа встречаете Олега Орлова.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 17.00 в Москве. Музыкальный вечер. Готовы продолжить на Ретро FM «Русские размеры» Bad Boys Blue через пару минут. Ну а пока послушаем новости, приветствуем в студии Игоря Акулова.
1: Всем добрый вечер. Россия направит Венесуэлу гуманитарную помощь, включая палатки, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Также в Каракас командируются специалисты в области санитарно-эпидемиологического контроля. Землетрясение магнитудой 7.2 и 7.5 произошло в Венесуэле 24 июня. Разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктуры и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Ранее Роспотребнадзор также заявлял о готовности помочь Венесуэле. В Краснодаре полицейские задержали двоих жителей Ростовской области при попытке перевезти и сбыть по завышенной стоимости 1000 литров бензина АИ-95. Молодые люди нашли оптового заказчика в мессенджере, приобрели топливо на АЗС в Ростове-на-Дону и приехали в Краснодар для продажи. Задержание провели, когда они передвигались на арендованном автомобиле без госномеров. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Почти половина россиян боятся потенциальной слежки через мобильные приложения, а 75% опасаются утечки персональных данных. Это показало исследование одной из IT-компаний. За последние 2-3 года количество приложений на смартфонах увеличилось у 80% пользователей. Большинство предпочитают подтверждать вход через SMS-код или биометрию, но только 10% используют менеджеры паролей. Свыше половины россиян позволяют приложениям отслеживать геолокацию и получать доступ к камере, и только 18% пользователей сознательно ограничивают доступ приложений к своим данным. В Банке России рекомендовали инвесторам обращать внимание на риски при вложениях в игровые предметы, которые не регулируются законом. В ведомстве подчеркнули, что правила в этой области устанавливает провайдер площадки, и в отличие от регулируемых институтов, никто инвестору ничего не должен. Также было отмечено, что рынок игровых предметов зарождался довольно давно, и сейчас он привлекает молодых инвесторов. По словам специалистов, от таких вложений нельзя отмахиваться, но всегда нужно помнить о высоких рисках. И в России перед выходом фильма Кристофера Нолана «Одиссея» вырос интерес к произведениям древнегреческого поэта Гомера. В июне спрос на его работы вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с апрелем продажи книг увеличились на 97%. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 93 копейки. Евро 88 рублей и 71 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Высоко сижу, далеко гляжу. Ну, а мосты между берегами помогает наводить музыка. Вот, к примеру, песня Юрия Антонова теснее связала завершающийся рабочий день и вечер. Но, поверьте, это только на время, потому как скоро от трудовой пятницы и вовсе следа не останется. Жители восточных регионов страны не дадут соврать. Ну, а я, забегая чуть вперед, скажу, что впереди нас ждут на Ретро-ФМ лучшие песни Андрея Никольского, группа «Альказар» и «Сабрины». Меня зовут Олег Орлов. Всех с наступающими выходными. В столице 17:20.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

0: Цари.
1: Если ваша рабочая неделя уже завершилась, предлагаю поднять за это бокал, скажем, с чем-нибудь игристым. Но почему нет? Исключительно в меру, друзья. Не забывайте алкоголь, не бензин. За городом, кстати, в выходные расход больше. Кстати, совсем скоро стартует наш традиционный круиз Ретро-ФМ. С 18 по 28 июля радиослушатели, выигравшие путевки в эфире нашей радиостанции, отправятся в невероятное 10-дневное путешествие в Турцию и Грецию, проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих нашего утреннего шоу «Первой смены» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, обязательно расскажем в нашем эфире и в наших социальных сетях. Следите за нашими новостями.

0: Есть точка зрения, что нас на самом деле не любят такими, какие мы есть. Нас любят красивыми и исключительно веселыми, такими, какой является, например, героиня этой песни. Продолжаем радоваться жизни, лету, окончанию этой трудовой недели под музыку ретро-ФМ. До конца этого часа нам еще споют Мадонна и Сергей Беликов. 17:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайв».
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
15: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Рики Бовери и Самоцветы порадуют нас своими песнями через пару минут здесь, на Ретро FM. Последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Банк России не поддержал инициативу банков по созданию второй российской платежной системы, которая могла бы стать конкурентом в системе МИР. Регулятор выступает против дублирования уже существующей и хорошо работающей инфраструктуры, а конкуренция должна идти на продуктовом и сервисном уровне. Также создание масштабной инфраструктуры потребует колоссальных издержек, которые потом переложат

на конечных потребителей. Вопрос создания конкурента НСПК банки поднимали еще в 2023 году и повторно в 2025, но стороны не сошлись во мнениях. В Крыму временно приостановили движение пригородных поездов до Евпатории в обратном направлении. Движение по маршруту из Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Ранее Grand Service Express сообщала о временном изменении схемы движения поездов в Таврия между Крымом и материковой частью России с организацией автобусного сообщения. Перевозчик также сократил глубину продажи билетов на поезда в Крым с 90 до 45 суток из-за запланированных ремонтных работ. Депутаты внесут законопроект, запрещающий производителям сохранять прежние габариты упаковки при уменьшении веса или объема товара. Изменение предлагается внести в закон о защите прав потребителей для борьбы с так называемой шринкфляцией, практикой, когда производители уменьшают количество товара внутри упаковки, сохраняя ее размеры и цену. Законопроект обяжет производителей крупным шрифтом указывать массу или объем товара на лицевой стороне упаковки, а магазины — на ценниках. Россияне все чаще формируют долгосрочные финансовые планы. Это показал опрос одного из финансовых маркетплейсов. 46% респондентов положительно оценивают свои финансовые перспективы на ближайшие 2-3 года. Наиболее распространенной целью остаются накопления. Их выбрали 38%. Еще четверть планирует рост доходов, а 18% ориентированы на крупные покупки. Каждый второй респондент имеет четкий план на ближайший год. И белорусская теннисистка Арина Соболянко обратилась к организаторам Уимблдона с просьбой разрешить собакам игроков присутствовать на матчах. Она заявила, что страдает, оставляя своего щенка в гостинице. По ее словам, прогулки с собакой помогают справиться с напряжением и являются своего рода медитацией. И расскажу о курсах валюты на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 93 копейки, а евро торгуется на отметке 88 рублей и 71 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера пятницы. В Москве 18 часов и 3 минуты. Yeah!

0: Если вы почувствовали, что в жизни наступила черная полоса, или просто все начало валиться из рук, или на днях ваши бывшие снова внезапно появились на горизонте, расслабьтесь, друзья, это не навсегда. Всего недельки на три, а все из-за ретроградного Меркурия, который продлится до 23 июля. Так что набираемся терпения и с судьбоносными решениями пока не спешим. Тем более под такие ритмы. Грейс Джонс на Ретро FM. Впереди у нас Леонид Агутин с Томасом Невегрином и группа Опус. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете завтра в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.

«Мамма Мия, как же я люблю принимать гостей по выходным!» — воскликнет иная хозяйка под эту песню. А наша радиостанция, кстати, тоже отличается гостеприимством. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта приходится отвечать на неожиданные, подчас смешные вопросы, которые задаете вы, друзья, наши слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, он теряет свои деньги, а вы можете их заработать. Интересно? Ну тогда оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Не пропустите, включайте Retro FM. В 13.00 в это воскресенье скучно не будет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой.

0: Как шутят девушки на Патриках, сейчас настоящий мужчина должен иметь в своей машине как минимум 3-4 канистры. Так что, мальчишки, имейте в виду. А вот героям песни Сабрины, что звучит на Ретро FM, в этом плане можно расслабиться. Им топливный кризис точно не грозит. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного пятничного настроения. До конца этого часа будем подпевать группе «Смоки» и Жанне Агузаровой в столице 18.49.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 7 вечера в Москве. Подпеваем любимым артистам на Ретро-ФМ. Далее Мурат Насыров с Аленой Апиной и Сиси Кетч. Но сначала послушаем новости в студии. Игорь Акулов, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Бензин стандарта Евро-3, который правительство разрешило ввести в оборот до конца текущего года, будет помечаться на заправках и стоить дешевле. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, временная мера поможет снизить ажиотаж и повысить надежность топливообеспечения. Топливо будет предназначено для общего пользования, но владельцы автомобилей, которым нужен более высокий стандарт, смогут выбирать другой бензин. Также правительство на 3 месяца снизило норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10% от объема производства. Банк России допустил продажу доли в национальной системе платежных карт в следующем году. До конца этого года будет проведена оценка рыночной стоимости компании, после чего станут возможны предметные переговоры о долях. Регулятор уже ведет консультации с банками, платформами и технологическими компаниями, которые проявляют высокую заинтересованность. При этом ЦБ сохранит контрольный пакет 50% плюс одна акция, а одни руки смогут получить не более 5%. Продажи новых легковых автомобилей в России в июне выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». Лидером по объему продаж остается «Лада» с долей более 24%. На втором месте китайский «Хавейл», на третьем – российский бренд «Теннет». В десятку лидеров

Крыша над головой – это начало всех начал. Пространство, где можно мечтать, творить, быть собой. Хотя кто-то считает, что дом – это все-таки не место, а люди, которые рядом. Юрий Антонов с нами на Ретро FM, 19:20 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. Далее в нашем пятничном эфире Наталья Ветлицкая и Блэк. Оставайтесь с нами.

Аллергики уже давно выдохнули. И одуванчиковый пух давно не беспокоит. И тополины уже отлетался. Наталья Ветлицкая на Ретро FM с песней, которая стилистически очень перекликается с известным треком «La Plage de Saint-Tropez» шведской группы Amia Flowers. Уверен, мой коллега Юрий Гурьянов, автор и ведущий программы «Ю», обратит на это внимание, когда посвятит один из выпусков своей программы кому-то из вышеназванных артистов. Напомню, что каждую субботу с 13 до 14 часов в нашем эфире звучат истории успеха тех, кто делал любимую музыку, всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» на Ретро FM.

0: И так вот в жизни бывает. Обидишь кого-нибудь, а потом мучаешься, как герой этой песни и Тайпа. Надеюсь, в вашей жизни, друзья, в этом плане все в порядке. Но на всякий случай, если вдруг надо помириться, Retro FM старается помочь какой-нибудь хорошей, подходящей для этого момента музыкой. Кстати, до конца этого часа в нашем эфире Кали Миноук и Лев Лещенко в Москве 19:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: 8 вечера в Москве. Совсем скоро на Retro FM FR9. Это группа Стаса Намина с пожеланием вселенского счастья. Но прямо сейчас Игорь Акулов высказал пожелание подвести информационные итоги этой пятницы. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Землетрясение магнитуды 3.0 произошло в Черном море у берегов Севастополя в 15 километрах от мыса Фиолент. Об этом сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Событие зафиксировано Крымской сейсмической сетью в 16.51 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Напомню, что 24 июня у побережья Курильских островов также произошло землетрясение. Трясение магнитудой 4.6. Танзания рассчитывает, что аэропорты Дар-эс-Салам и Занзибара станут авиахабами для полетов между Россией и рядом стран Африки. Первый рейс из Дар-эс-Салама в Москву приземлился вчера в аэропорту Внуково. Полет выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Ранее пассажирам приходилось сделать пересадки в Дубае, Дохе или Аддис-Абебе. Теперь пассажиры из Восточной и Южной Африки смогут добираться до Москвы без пересадок, а россияне на Занзибар и к вулкану Килиманджаро в национальный парк Серенгети. Запуск прямого авиасообщения состоялся после длительных переговоров между странами. Правительство России одобрило законопроект о совершенствовании лицензионного контроля за производством лекарств. Документ будет представлен Госдуме. Проект вносит изменения в закон об обращении лекарственных средств и направлен на усиление контроля за производством и оборотом медикаментов. В пресс-службе Кабмина отметили, что законопроект призван повысить качество и безопасность лекарственных препаратов на российском рынке. В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах стоимостью более 3 миллионов рублей. Гражданин России пытался ввести рептилии из Таджикистана, но был остановлен на зеленом коридоре без специальных документов. Он признался, что планировал продавать черепах через интернет, а партия была пробной. И россияне признались, что предпочитают кошек собакам. Свыше половины опрошенных выбрали кошек, объяснив это их спокойствием и тем, что с ними не нужно гулять. Собакам отдали предпочтение 45%, назвав их более преданными и умными. Оставшиеся 5% заявили, что любят всех животных одинаково. В списке их фаворитов оказались рыбки, попугайчики, хомячки, кролики и рептилии. «Любые животные — это счастье», — резюмировал один из участников опроса. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар — 77 рублей 23 копейки, евро — 88 рублей и 3 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Желаем счастья героям этой песни. А кто еще своего счастья не нашел, не дождался, не переживайте, у вас все еще впереди. Музыка Ретро FM вам в помощь. И наше новое приложение «Радио Хаб», благодаря которому любимую радиостанцию можно слушать, где бы вы ни находились. Быстро, удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Ищите и скачивайте «Радио Хаб». В магазинах приложений запускайте и слушайте Ретро FM. 20 часов 20 минут в столице. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем музыкального вечера.

Так шутит умудренная жизненным опытом мужчины, легче уговорить ни на что не согласную женщину, чем отговорить на все согласную. Какой многим видится героиня этой песни, хотя это не точно. Саманта Фокс с музыкальным приветом из 80-х на Ретро FM в 20 часов 36 минут по московскому времени. Буквально через несколько минут послушаем Криса Ри, Шер и мелодию из фильма «Джентльмены удачи».

0: Ох, как расслабляет всех нас Крис Ри своей шикарной летней пляжной песней. По-хорошему завидуем всем, кто в эти дни имеет возможность отдыхать на море. Или вот-вот собирается начать свой пляжный отдых. Без 11 минут 9 в Москве. Мы же с вами, друзья, готовимся вступить на танцпол вечеринки Ретро-ФМ. С 21.00 до полуночи будем отдыхать активно в ритме хорошего танца под популярные хиты дискотек последних десятилетий. Встречайте через несколько минут Илью Глебова в этой студии у этого микрофона. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения. Поздравляю с окончанием трудовой недели и прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Не поеду на дачу. Скучно и интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: посвящается всем, кто, например, прямо сейчас не рядом друг с дружкой, но вы совершенно запросто можете быть вместе, одновременно танцевать под любимые хиты на вечеринке Ретро-ФМ. И вот вам, пожалуйста, соединение. 21.19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете завтра в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Обожаю, когда в этой песне появляется эта самая Мишель. То есть есть ответ, есть взаимность, есть гармония. Совершенно гармоничные танцевальные мелодии у нас на пятничной вечеринке Ретро FM. 21:35 в Москве. Мы двигаемся.

0: Недавно совершенно случайно в интернете наткнулся, продают те самые плакаты с изображением Саманты Фокс. Ну, по не тем самым, а по этим самым ценам. Прямо, ух, 27.49 в столице, но Саманта Фокс в любом случае хороша, замечательно, а уж на вечеринке Ретро-ФМ подавно. Мы продолжаем танцы наши.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
3: и включай

примерно в конце 70-х супергруппа, диско-группа Чили взяли, да, сочинили простую песню про любовь. Ну, прям замечательно же, когда все просто и про любовь. 22.35 в столице, это пятничная вечеринка Ретро-ФМ, и все для любви.

0: Ну, кто виноват, кто виноват? Конечно, и Дореми, и Соля Си, и особенно Диез. Ну и то, что они удачно складываются в песни, под которые просто хочется танцевать. 22.50 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на пятничной вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
4: 12+.

Backstreet Boys передаются приветы Нью-Йорк-Сити парням. Мы тоже чуть помахали так руками и продолжаем танцевать танцы под любимую танцевальную музыку на пятничной вечеринке Retro FM 23:35 в Москве.

Прекрасный проект, который был создан сам в конце 90-х. Это «Монокини», один из многочисленных проектов Карабаса, зачеркнуто, суперпродюсера Макса Фадеева. 23:50 в Москве. Это пятничная вечеринка Ретро FM. А мы продолжаем танцевать до полуночи. У нас еще есть в запасе пара-тройка прекрасных танцевальных мелодий.

музыкально с ностальгией Альбана, Рамина Пауэр или уже грядущими, приближающимися к нам на Ретро-ФМ Шаде и Иванушками, да и не только ими, нам точно по пути, уже по пути в выходном ключе. Всем прекрасной субботы, прекрасно проведем время вместе.

из 70-х с любовью, с этой истории. Смоки только что отметились на Retro FM. В свое время сингл занял высокие строчки в хит-парадах многих европейских стран, закрепив за группой статус звезд мирового масштаба. Столица 0 часов 36 минут. Это Retro FM. Это команда Квин и Михаил Боярский. На ближайшее не пропустите.

когда-то было нет, а сейчас очень даже да. Да, пожалуйста, носите с удовольствием. О чем речь? Рассказываю. Высмотрел в новостях, что стилисты сочетания сандалий с носками больше не считают проявлением плохого вкуса. Но самое главное, чтобы весь образ выглядел гармонично. Так, давайте посмотрим, сверим с вами время. В столице 0 часов 49 минут. Несколько минут наших ожиданий. И точно услышим Сандру на Ретро-ФМ. Она как минимум впереди.

«Мама Мия», уже как полвека «Мама Мия», в 75-м году Абба выпустила эту историю в свет, сотворила шедевр и, можно сказать, пересмотрела подход к мюзиклам, к их качеству. В столице час 19, отдыхаем с вами, отдыхаем вместе в компании Retro FM, уже грядущих на смену Аббе, Modern Talking, Pet Shop Boys и команде «Браво».

вопреки некоторым недружелюбным настроениям некоторых, и в комментариях в стиле «Вам тут не рады», Филиппины, судя по недавним новостям, наоборот, зазывают нас погостить, отменив визы для россиян. Сейчас готовится запуск прямых рейсов между странами, если что, будьте в курсе. Ну а на Ретро-ФМ прямо по музыкальному курсу «Статус-кво» и «Техас». В столице час 34 минуты. Всем не скучный салат.

Среди холодных или прохладных ветров столицы не только затесалась магнитная буря, но, правда, не такая сильная, как сутки назад, но все же еще продолжается. Примерно полдня будет бушевать. Если не почувствовали какого-то ухудшения самочувствия до этого, то и славно, то и хорошо. В столице час 48 минут. Продолжаем музыкально отлично отдыхать вместе на Ретро-ФМ. Скоро услышим тот код у меня.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

некоторые вещи так и хочется тач, потрогать, а некоторых в этом случае хочется потискать. Когда это касается хищников, ну, тут уже все на свой страх и риск, как говорится. Согласно перечню недавних морских открытий, морские биологи у берегов Новой Гвинеи обнаружили новый вид ходячих акул, принадлежащих к семейству азиатских кошачьих акул. Она весьма такая миниатюрная по сравнению с обычными, ну и... миленькая. Для людей, говорят, не представляет опасности, но лишний раз, думаю, их не нужно трогать, не нужно провоцировать. Руками не трогать, косы не смотреть. В столице 2 часа 20 минут. Это Ретро FM, это Юрий Антонов и Роксет на ближайшее.

прям одновременно тронули и расслабили этого трогающего за душу звучания в припевах Bee Gees. Братьям Гибб удалось добиться благодаря тому, что их голоса звучат в унисон, создавая этакий эффект одного чистого плотного вокала. Прекрасная история. В столице 2 часа 36 минут. Грейс Джонс и команде «Мираж». Здесь, что нам сказать, скоро скажет, скоро поделится с нами своими музыкальными историями на Ретро FM. Ожидаем.

Ай, это было больно, неприятно или даже парадоксально. В то время, как этот сингл Ace of Base покорял мировые чарты, в родной Швеции одноименный альбом, где «Пищица», получается, была заглавной, был признан худшим альбомом года музыкальными критиками. В 1994 году это случилось. Наверное, в какой-то момент дали, они стали сожалеть о своем решении. В столице 2 часа 49 минут и решительно настроены присоединиться к нам до финала этого часа на Ретро-ФМ Майкл Джексон и Михаил Боярский.